эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Yeah.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: разная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Погода.
1: Давай узнаем, каким будет последний летний денек. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность и около 21 градуса. Ну а дальше, кстати, достаточно тепло, 24-26 в дневное время. А у нас жарко, естественно, круглогодично. Mo Black, Я Море, новиночка недавняя. Мадонна, Мартин Гаррикс тоже с нами. И услышим Зерба скоро-скоро, с 7 до 11. Последнее летнее мегаутро в этом году.
0: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.

0: комнатные квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на сайте 363-301-125-2022-05-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. Дэнс-лето.
2: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Вот говорят, типа, август — это как вечер воскресенья. Сегодня, наверное, x2 просто. Ну или нет, вот если бы 31 число выпало бы на воскресенье, то x2, как говорится. А тут финал лета. Еще и понедельник. Ощущение, что отобрали один день просто от лета. Хотя, может быть, тебе все равно, в принципе. Но не только потому, что дела, забота круглогодично, а потому что ты знаешь, что в любое время года могут быть яркие эмоции, события, в том числе, которые дарят рекорд. Мы отмечаем день рождения, 22-летие. Хочется как-то так заметно отпраздновать в твоей компании, при твоей помощи. И уже на днях, на этой неделе, думаю, даже в первой половине, мы расскажем, что к чему. Вообще, смотрим вперед с позитивом, оптимизмом. Ну и также смотрим на этот понедельник, да, с позитивом, оптимизмом. Ну а понедельник смотрит на нас, как в старом приколе, да, искра, буря, безумие. Рекорд! Летняя тема, где ты выигрываешь рекордную минералку, продолжается. Добавляем сегодня еще билеты на кубковый матч «Акрон-Локомотив». Ну и много всего этим утром. Разумеется, больше всего крутой музыки. Фишер дальше. Дали и Ян Хендриксон впереди.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, послушаем совета астрологов Овны. Сегодня прекрасный день для составления планов на весь грядущий месяц. Сельцы, звезды советуют проявить настойчивость, ваши усилия на работе принесут плоды. Близнецы, положитесь на коллективный разум, командные решения сегодня будут самыми верными. Раки, постарайтесь не переутомляться с самого утра, распределяйте свои силы равномерно. Львы, окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за мудрым советом. Девы, благоприятное время для завершения старых обязательств и наведения полного порядка. Весы, день принесет много общения и приятных новостей от давних коллег. Скорпионы, сфокусируйтесь на практических задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры вокруг. Стрельцы, и ваша природная открытость поможет быстро расположить к себе любого собеседника. Козероги, вечер идеален для неспешного отдыха в максимально уютной домашней обстановке. Водолей, удачный момент для получения новых навыков, самообразования и чтения какой-то литературы. Рыбы, доверяйте своему накопленному жизненному опыту, он убережет от поспешных шагов. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК, наш аккаунт Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд in the mix.
1: Уже скоро мы расскажем про день рождения Радио Рекорд Самара, про 22-летие. Но чуть позже расскажу тебе про матч, кубковый матч «Локомотив», куда мы разыгрываем билеты. Но о чем бы мы ни рассказывали, что бы мы ни начинали, естественно, утро у нас стартует с разминки «In the Mix», и с кофейной разминки, кофейные бонусы раздаем. Сразу троих позову на кофе, «Мозаик Кофе Инти», на абсолютно любой кофе, в любую из кофейных «Мозаик Кофе Инти», и можешь туда отправиться в любое время. Ставлю сейчас 15-секундную подборку треков, ты считаешь количество, отправляешь в личку телеги либо в личку ВК, ну и, собственно, все. Ну, либо не считаешь, но все равно отправляешь количество, я дам два варианта. Давай сначала, ну, кто там считает все-таки, да, попробуем самостоятельно это сделать.

0: 5 или 7 треков тут было. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Я напомню, в телеге кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Ну, где в группе ВК раздел личные сообщения, я думаю, ты прекрасно сам знаешь. Пиши, жду 10, 20, 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Достаточно тепло будет сегодня. По данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 21, а дальше больше, кстати, да. Дальше градусов будет больше, дальше жарче. 24-26, ну, по крайней мере, до конца рабочей недели. Далее у нас тоже жарко. Avalon Rockstone, мощная тема Vertigo и RG Omnia. Трек под названием «Мария».
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
6: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд in the mix.
1: Вот они, первые победители наших игрушек этим утром, вообще на этой неделе, но точно не последние этим летом. Что игрушек много сегодня, в течение дня, конечно же, но завтра уже такие осенние будут победители. Пока все-таки летние. Ранее в нашей утренней разминке ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать, количество отправить в личку, телеге либо ВК. Было 5 штук, и пятерку вовремя нам прислали Марк Бородин, Ксения Федорова и Константин Петров. Марк, Сюша, Костя, поздравляю! И каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Доброе утро!
2: Мега утро!
0: На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях расскажу. В Самаре школьные линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях. В целях безопасности, как сообщили в пресс-службе мэрии, отменять их не планируют. В Самарской области в августе объемы топлива, проданного в розницу, сохранились на том же уровне, что и в прошлом месяце. Но у отдельных сетей СЗС показатели превысили июльские значения, отмечают участники рынка. Ремонт трамвайных путей на Новосадовой завершен на 99%. Остались тестовые прогоны. За 7 месяцев заменено примерно 5 километров рельсов. Проложены дренаж и ливневая канализация. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7:48, а мы на рекорде продолжаем тебя сопровождать на все игры, которые проходят, там, футбольные игры, конечно же, футбольные матчи на Самара-Арена. Ближайший матч уже завтра, 1 сентября, это кубковая игра «Крон-Локомотив» для детей старше 6 лет, и дарим билеты. Нужно 1 сентября, день знаний, рабочий день, вообще, в принципе, день знаний можно завершить на стадионе. И я надеюсь, что ярко, да, при условии, что матч будет ярким. Разыгрываем билеты очень простым способом. В принципе, сообщаем тебе о том, что в ближайшее время, в ближайший час может прозвучать свисток арбитра. Ну, а в конце часа мы спрашиваем, в каком из двух треков этот сигнал был зашит. Вспоминаешь, либо гадаешь, нам без разницы, также все равно, куда ты пишешь. Просто нужно выбрать из двух фрагментов первый, либо второй, отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Все сообщения приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона, то есть цифра 1, либо цифра 2 и дальше свой номер телефона. Ну и заметим, что паспорт болельщика для этой игры не нужен. Это такой бонус, ничего оформлять не надо, если вдруг у тебя фан-ID не имеется. Итак, внимание, фрагмент, выбирай первый либо второй. Первый. Фрагмент номер 2. Я замечу, обе темы были в этом часе, но только в одном из них был свисток арбитра. В какой именно, в каком именно треке? Пиши цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, и номер телефона тоже не забудь.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну давай, 25-й по счету у нас получает 2 билета. Рассказывая о погоде, можно и 1 число как раз-таки затронуть, но самое главное, сегодня 31 августа, плюс 12 сейчас по данным Яндекс Погоды, днем до 22. Завтра, кстати, до 24. Вот так вот. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас сейчас на 3 балла. Местами затруднения. Пока осенние такие какие-то пробки, да, возвращение всех на дороге не наблюдается и не предвидится, по крайней мере, в ближайшее время. Сегодня, по крайней мере. А может быть и вообще в ближайшие дни даже не предвидится. Сейчас же ситуация такая, на 22-го партиезда у нас проблемы в сторону Заводского шоссе от улицы Победа. Едем около 15 минут на Заводском гаражном проезде до 22-го партиезда сложности. Практически все. На Нововокзальной чуть-чуть остановимся от Москвы до Новосадовой. BBRX и Fateless дальше с нами и All Things Break. Грайте.
2: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Срочно нужны деньги?

0: Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
2: Задумщик АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Dance Radio. Dance. Dance Lito.
4: На рекорде. Yeah.

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Да, один матч сменяет другой. Это как времена года у нас. Нет, это все такая лирика небольшая, потому что сегодня все-таки последний летний день, так или иначе мысли такие крутятся. Так, давай по делу. Много-много матчей, конечно, Самара-Арена и в рамках РПЛ, да, в рамках Кубка России. Вот кубковый матч состоится завтра, а Крон-Локомотив, мы тебя туда отправляем для детей старше 6 лет. Два билета можно выиграть несколько раз в день. Очень простым способом предупреждаем тебя о том, что скоро может прозвучать свисток арбитра в одном из треков, ну и в конце сейчас спрашиваем, в какой теме этот сигнал был зашит. Выбираешь, отправляешь, из двух вариантов выбираешь верный, на твой взгляд угадываешь, возможно, ты не слышал ничего, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 нам, да, становишься нужным по счету, забираешь билеты. Кстати, паспорт болельщика не требуется. И вот два фрагмента ставил, и нужную цифру отправил нам Илья. Илья, здравствуй еще раз, доброе утро.
2: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, Тамара.
1: Скажи, пожалуйста, что у тебя 1 сентября, это вторник, да, рабочий день, вечер. Рано освобождаешься или как? Или у тебя свой график, или освободишь?
2: Ну, так. Пусть тебе позавидуют, я просто не занимаюсь работой.
1: Вот так вот. Я даже спрашивать не буду, что происходит вообще. Просто, как ты сказал, пусть тебе все позавидуют. Да, тем более, что вдвойне можешь завидовать, еще и бонус от рекорда получаешь. Два билета на этот матч. Кого возьмешь с собой?
2: Сына.
1: Все, как зовут его?
2: Серега.
1: Все, Сереге привет от рекорда, большущий. Ну и хорошо завтра сходить на матч. А мы продолжаем розыгрыш билетов, их очень много. Ну и не только билетов много, да. Продолжаем различные игры и раздавать различные призы, подарки. Доброе утро.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Начало 9-го в Самаре, и скоро мы тебе расскажем буквально, ну не знаю, ну может быть не сегодня, но там завтра, послезавтра, как мы будем отмечать день рождения Радио Рекорд Самара, 22-летие с тобой, самое главное, будем отмечать, я очень на это надеюсь, по крайней мере, у нас будет отличный повод даже встретиться. Такие намеки. Что касается, прозвучала история первой танцевальной, в этом часе, ну так сложилось, тоже исторически, две наши такие рубрики знаковые, которые с нами много-много-много лет. Это рубрика «Засада». Прям буквально через там, полчаса почитай твои сообщения. Ну, немножечко она видоизменилась с годами. Читай твои сообщения по поводу засад. Где какие сложности на дорогах, где патрули ДПС, где с особым рвением ПДД надо соблюдать, их везде надо соблюдать. Ну, вот, чтобы ты прям как-то немножечко взбодрился. Да, твою же информацию читаем. Макс в телеге пиши в комментариях, либо в личку ВК, либо в личку телеги. Все везде дублируем, да, копипастим, чтобы ты потом все мог сам прочитать, и я тоже буду читать в режиме реального времени, да, в 8.30 примерно. Ну и другая рубрика «Трэш-пати», где мы слушаем неформатные композиции. Это 8.40-8.45. А пока треки наших дней. Алок и Дженнифер Лопес на подходе. Скоро здесь Эбин Холлоу. Включу для тебя Рафаэля «Gotta Be Cool». Ну и трек «Будильник» от Карфиш, «That Girl». Ну, засада, трэш-пати — это не единственное, что нас ожидает. Уже скоро наша пока еще летняя игра, где можно выиграть рекордную брендированную эксклюзивную минералочку. Дождись! Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро!

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, послушаем советы астрологов Овны. Сегодня прекрасный день для составления планов на весь грядущий месяц. Тельцы, звезды советуют проявить настойчивость, ваши усилия на работе принесут плоды. Близнецы, положитесь на коллективный разум, командные решения сегодня будут самыми верными. Раки, постарайтесь не переутомляться с самого утра, распределяйте свои силы равномерно. Львы, окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за мудрым советом. Девы, благоприятное время для завершения старых обязательств и наведения полного порядка. Весы, день принесет много общения и приятных новостей от давних коллег. Скорпионы, сфокусируйтесь на практических задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры вокруг. Стрельцы, и ваша природная открытость поможет быстро расположить к себе любого собеседника. Козероги, вечер идеален для неспешного отдыха в максимально уютной домашней обстановке. Водолей, удачный момент для получения новых навыков, самообразования и чтения какой-то литературы. Рыбы, доверяйте своему накопленному жизненному опыту, он убережет от поспешных шагов. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК, наши аккаунты «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Я, конечно, не могу сказать, что лето закончится тогда, когда мы решим. Но вот летняя игрушка, это да. Мы разыгрываем брендированную артезианскую воду «Рекорд» в фирменных бутылочках с логотипом «Пиротанцевали» от производителя «Кристальная». Все лето разыгрывали и пока еще продолжаем. Да-да-да, у нас воды очень много, ну и вас, желающих ее заполучить, тоже предостаточно. И уже очень много H2Oшников рекорда, то есть тех, кто выигрывает, у нас становится автоматом H2Oшником рекорда. Правила простые, мы звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить» в личку в телеге, либо в личку в ВК, если участник отвечает, он забирает брендированную минералочку. Собственно, все. Ну, единственное, что мы спрашиваем каждый раз, все ли заберет, что у нас в наличии участник, да, или поделится другим игроком. У нас всегда на кону 4 штуки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Если они поделились, да, всем же мы задаем этот вопрос. Некоторые не делятся, некоторые делятся. Вот ты как поступишь, узнаем буквально через несколько минут. Если ты еще не в игре, все лето чего-то ждал, то, пожалуйста, можешь написать, потому что, когда игра у нас идет, мы выбираем случайным образом и можем позвонить тому, кто недавно написал, и тому, кто в начале лета, фразу «хочу пить» и дальше номер телефона обязательно укажи, отправляй в личку телеге, либо в личку ВК, тоже неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Такая напоминалка сейчас была, играем через несколько минут, я напомню, что напоминаем, когда играем, тоже всегда заранее в телеге, в Максе, в наших каналах. О погоде, напомню тебе, плюс 15 сейчас, до 22 по данным Яндекс.Погоды сегодня днем, и, ну, как бы облачно преимущественно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла, местами затруднения. Сложности сейчас на 22-м от Гагарина до Заводского, на Заводском от Кирова до Кабельной улицы, тоже небольшие проблемы есть, и, ну, такое плотное движение на улице Авроры, тоже от Марии Тореза до Гагарина, сложности на Московском, немножечко со стороны Революционной до кольца Луначарского, а еще от Аменева где-то до Жигулевской улицы, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Далее «Картфиш» и трек «Будильник», и классика от Олесы «One Republic», и «Lose Myself», а также Рафаэль «Gotta Be Cool».
0: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получил. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
0: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-0-125-22-05-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: фирменной артезианской воды рекорда. Нет, нет, потому что воды у нас еще много, розыгрыш продолжается, когда он закончится, ну как решим, так и закончится, да. В любом случае, наша летняя история, даже если подойдет к концу, то воду мы все равно можем разыгрывать. У нас, в принципе, много вариантов, как что разыграть. Ну да, да, конечно, другие игры, другие темы, события наступают уже на пятки, и им, конечно, будет уделено максимальное внимание. Пока участвуй, выигрывай именно минералку рекордную в брендированных бутылочках, все это от производителя Кристальная, несколько раз в день. Вот так все лето поступали. И продолжаем пока еще этим заниматься. Звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить» с номером телефона в личку в телеге либо в личку ВК. Если участник отвечает, он забирает водицу. Каждого спрашиваем, все ли он забирает, либо поделится другим участникам. Всегда на кону 4 штуки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если, конечно, они ответили «да, поделюсь», да, на наш вот этот вот контрольный вопрос. Будем сейчас звонить еще одному игроку, и, надеюсь, его мы назовем аж двоошником рекорда. Ну, то есть он выиграет. А для выигрыша достаточно ответить на наш звонок. Сергею мы звоним. 5299, последние цифры номера мобильника. Да. Лето заканчивается, а правила наши остаются такими же легкими летними. Просто ответить на звонок надо. 5299, последние цифры номера мобильника Сергея. Так, вроде как дозвонились. Ждем какого-то ответа. Привета. Кто-то ответил, походу. Сергей, Сергей, здравствуй. Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Игра «Жду АОшники», ты нам отправил фразу «хочу пить», как-то было дело же, да? По адресу. Сергей, такое ощущение, что ты в поезде едешь куда-то. Да. Серега, прием.
1: Да?
0: Да-да-да, ты как слышно?
1: Так, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть? Ну ладно, Сергей, ну самое главное, что ты чуть-чуть слышишь, да, и забираешь у нас воду брендированную рекордную, и ты у нас становишься аж двоошником, потому что ответил на звонок, а это самое главное. Сергей, скажи, пожалуйста, тут интересно, а где ты сейчас находишься?
1: Я в Сызрани еду.
0: Ага, папа, в поезде, в электричке?
1: Нет, на машине работаем.
0: Что-то у тебя там стучит. Сергей, не хочется тебя расстраивать, конечно. Но ладно, неважно. Сергей, ну самое главное, все, тебя тогда не отвлекаем от дороги. Единственное, что спроси, вопрос тебе. Сейчас на кону 4 бутылочки, все ты заберешь? Или 3 себе, одну мы на следующую игру перекинем?
1: Давайте 3 и одну на другую игру.
0: Все, здорово. Какой молодец, Серега. Да? Взял, поделился. Остановился, я надеюсь, да, во время нашего разговора. Серег, ну я тебя еще раз поздравляю. Ты аж двоошник рекорда. 3 бутылочки забираешь, одну мы на следующую игру перекинем. Значит, вновь такой джекпот начинает скопиться. 5 бутылочек будет в следующий раз. Хорошо тебе добраться, Серег. Ну, естественно, возвращайся и забирай рекордную минералку у нас. Будем тебе рады. Тебе тоже будем рады. Я уже ко всем сейчас обращаюсь в следующих играх, в том числе и вот нашей еще пока летней истории, где можно стать аж двоошником рекорда. Ну, а через несколько минут предупреждаю, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Рубрика «Засада» на подходе.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34 в Самаре. Читаю твои сообщения о том, где какие сложности на дорогах, о чем нужно предупредить. Автолюбители, рассказывай, делись информацией. Так, читаю сообщение, которое поступает в телеге и в Максе. Ну, во-первых, под постами засады можно писать. И мы там сами тоже пишем, берем твои сообщения, если ты пишешь в личку телеге, либо в личку ВК, везде можно писать. Старозагора после Нового вокзала на сторону Кирова. Информация такая. Кирова между Новосадовой и Солнечной. Пост моя из всех рядов останавливает. Другое сообщение уже, кстати. Интермебель из города, Фрунзенский карман. Тоже информация Калинина перед Вольской. Тоже была история, но было сообщение такое. Так, далее. Ладья в центр. Аврора Карла Маркса. Здесь не уточняется только в какую сторону. Спасибо, спасибо. Так, дальше. Так, Аврора Карла Маркса. Кирова между Новосадовой и Солнечной было уже, да? Угу. Так, опять-таки Старозагора после Нового вокзала в сторону Кирова. Так, ну, повторяющиеся уже темы приходят. Не бойся повторяться, если вдруг написали уже о том местечке, о котором ты хотел написать, о том вообще, в принципе, о чем ты хотел написать, то все равно делись информацией, чтобы подтвердить, да, актуальность, может быть, либо наоборот, опровергай. Пост, сок в город, вот тоже сообщение есть. Спасибо большое. Так, ну и, наверное, все озвучил, что есть на данный момент. Если будут новые данные, сразу заходи в телегу, либо в Макс и пиши в комментариях прям под постами засаду, чтобы все могли оперативно пущать, не дожидаясь, когда я что-то в эфире озвучу. Естественно, призываю тебя быть аккуратным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения под музыку. Первый танцевальный. Дальше Зиверт, Газ, Эйв, Meet Me in the Dark. Трек недели, между прочим. И рубрика «Трэш-пати». Вряд ли, конечно, такой спойлер, тема, которая там прозвучит, станет треком недели когда-либо на рекорде. Но, может быть, местечко в твоем сердечке займет хотя бы на пару минут.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8:46. Это рубрика для того, чтобы ты больше ценил тех исполнителей, музыкантов, диджеев, которые у нас звучат на рекорде. Мы ставим неформатные композиции, некоторые прям достойные. Действительно, они неформатные, с какими-то приколами, но они прям достойные. А некоторые, ну, в разряд всякой мути можно отнести. Мне кажется, ладно, я оставлю при себе свое мнение, какую категорию можно отнести к композиции, которая сегодня прозвучит. Но она, не знаю, она сегодня, наверное, актуальна чуть-чуть будет. Все-таки последний день лет, поэтому давай слушать. Ну и, конечно же, мы должны выдержать ближайшие пару минут вместе, поэтому, чтобы как-то легче это было делать, комментируй по возможности. Ради твоих комментов все и затевается же. Пиши, нравится, не нравится. Ну, тут, конечно, этот вопрос можно, наверное, ставить, вообще опустить. Вот, просто пиши, что думаешь, что ощущаешь, какие, может быть, умозаключения у тебя возникают. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда. В конце трека все озвучиваю в эфире. Ну и вопрос по композиции тоже задаю. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Да, задарю. Такой мотивашка, да, слушай, до конца не убавить. Ну, давай слушать и комментировать. Какие-то эмоции у тебя возникнут. Поехали.

0: Ребят, у меня хорошие новости. Эта песня в два раза дольше идет. Мы ее сократили. Не благодарите, не благодарите. Так, комментарии, они приходят тут со смайликами. Можешь сейчас что-нибудь написать, я зацеплю, пока начинаю озвучивать то, что есть некоторые, ну, смайлики, конечно, такие задумчивые. Почему-то палец вверх пришел в большом количестве. Так. С таким гулять только спать. Неудивительно, что он не знает, где он, пишет нам Алексей. Тяжело, конечно, без навигатора. Вот от Сергея такой комментарий. Ему хватит гулять уже, раз не знает, где он. От Максима. Или вот так, голос завершающегося лета. И грустный смайлик вот здесь вот от Иришки. Просто описал мое лето. Смеется здесь Андрей. И вот здесь вот такой комментарий. Я бы хотел также погулять этим летом. Но в отличие от него, я знал и знаю, где я. И дальше капсом просто, да? На работе! Вот это у нас от Дмитрия комментарий. Я определился, в какую группу отнести эту композицию. В разряд мути. Спасибо за трэш-пати. У нас Андрей пишет. А мне нравится вот здесь от Льва сообщение. Тоже прилетело. Ну и теперь вопрос по композиции. Понимаю, что здесь особо не о чем спрашивать. Кульминация какая-то не присутствовала. Да и завязки, развязки тоже ничего не было. Я не знаю, что здесь было вообще. В принципе, кроме того, что лето, да, хотел, перехотел погулять этим летом. Скажи, пожалуйста, сколько дней летом? Вот и все, собственно. Варианты тебе 91 либо 92. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Будешь 40-м по счету, отдам пару билетов в кино. Вот и все, собственно. Сколько дней летом? 91 либо 92. Угу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Напомню, в личку телеги кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, в личку ВК, ну, в нашем сообществе, да, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Рассказываю, что на улице летом пока еще происходит. 15 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 22, облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла, местами затруднения. Вообще, в ближайшие 6 часов такая загрузка сохранится. На Заводском от Кирова до Кабельной есть проблемы, сложности где-то минут на 10. В принципе, особо-то крупнее сложности-то не наблюдаем. На Масленников от Мичурина до Новосадовой, на Московском после Революционной до Луначарского, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Аврора небольшие проблемы есть от Аэродромной до улицы Гагарина, на Нововокзальной от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой, на Старозагоре на Карла Маркса немножко притормаживаем перед Советской армией перед Москвой, от Тихвинской и от Старозагоры. Далее у нас Макс Тайлор, Ла Форева, недавняя обновочка, и Алек, Дженнифер Лопес.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Есть упавшую на пол даже на секунду еду может быть опасно для здоровья, предупреждают ученые. Они раскритиковали популярное правило 3 секунд.
3: В чем логика, что типа ты уронил мясо на пол, и за 3 секунды микробы еще не успевают добежать, да?
4: У них ножки коротенькие, ну, такие конечно, клевенькие, коротенькие ножки.
3: Да и микробы, они же живут там, ну, по углам, да, в своей микробочной, да, вот как в муравейне.
4: Значит, если у вас упало мясо, и вы боитесь микробов, как бы, или не успели за 3 секунды, да, значит, нужно кинуть какой-то кусок еще мяса в дальний угол комнаты, чтобы микробы побежали туда, чтобы обмануть микробов. Или же поднять мясо и потереть его майку. Ну, стереть микробы.
3: Чтобы микробы остались на майке, ну, да?
4: Да, пускай там размножаются.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.56 в Самаре. Подводим итоги рубрики Трэш-пати. Рубрика завершилась на сегодня, как и лето практически, да, завершилась. Про лето мы слушали композицию, про лето. Про то, как не удалось погулять, там все дела. Мне кажется, я сейчас больше слов сказал, описывая этот трек, чем в самом треке прозвучал. Если пропустил, уже в наших соцсетях опубликовали. Ну и кому-то, кстати, понравилось, судя по комментариям, поэтому ну, добавляйте к себе. Вопрос был, сколько дней летом, 91 или 92, и правильно вовремя, ну вообще все практически ответили верно, ну вовремя, естественно, только один человек, это Полина Чернова, последние цифры, номер мобильника 5798, 5798, Полина, поздравляю тебя, билетики надо ставить тебе, остальные не грустим, ждем другие игрушки, ну и конечно ждем рубрику Трэш-пати завтра в это же время 8.40, 8.45.

0: 5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Мега утро!
0: На рекорде.
3: 9:02 в Самаре. Мегутро продолжается. Продолжаем с тобой общаться. И не только в эфире, но и, конечно же, в наших соцсетях. Вообще, подписывайся на телеграм-канал Макс Канал, Радио Рекорд Самара, канал информационный, ну и интерактивный. Мы там много чего выясняем, опросы всякие устраиваем. Тут самарский Минтранс запускает свой опрос. Да, берут пример с нас. Ну, шучу, конечно. Да, об удобстве и безопасности передвижения в области. Жители просят оценить частоту поездок, состояние дорог и безопасность. Ну, во-первых, мы тоже устроили такой вопрос по пятибалльной шкале, насколько ты безопасный самарских дорог оцениваешь. Это во-первых. А во-вторых, дальше уже текстом, без вариантов, да, то есть не надо ничего выбирать, нужен свой вариант. В конце, как бы лето самое актуальное, да, когда уже ремонтные работы подходят к концу на дорогах, везде что-то там сделали, подлатали, новое построили. Какую дорогу, участок в Самаре, кажется, забыли отремонтировать в этом году? Напиши, я думаю, тебе есть что сказать, написать. Пиши в телеге Макси под опросами, в комментариях. Итак, какую дорогу, участок в Самаре, кажется, забыли отремонтировать в этом году. Почитай твое сообщение совсем скоро. Ну, естественно, не только читай твое сообщение, но еще и играем. Наша летняя история, где ты можешь выиграть брендированную артезианскую воду рекорда, продолжается. Билеты на кубковый матч «Акрон-Локомотив» тоже разыгрываем. Так что свисток арбитра может прозвучать в любой момент. В конце часа спрошу, в какой именно композиции этот свисток был. Отвечай верно, своевременно и получай два билета. Ну и вот какие треки нас ожидают. Очень много новинок. К примеру, Тини Геслер. Еще одна обновочка на подходе, The Second Voice и Элвин Сенна. Робин Шульц тоже с обновочкой. Ну а эта тема точно тебе хорошо знакома. Мичико! Ну и начнем эту 60-минутку с летнего магнетика. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов 11 минут. Оценки указания астрологов Овны. Сегодня прекрасный день для составления планов на весь грядущий месяц. Тельцы, звезды советуют проявить настойчивость, ваши усилия на работе принесут плоды. Близнецы, положитесь на коллективный разум. Командные решения сегодня будут самыми верными. Раки, постарайтесь не переутомляться с самого утра. Распределяйте свои силы равномерно. Львы, окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за мудрым советом. Девы, благоприятное время для завершения старых обязательств и наведения полного порядка. Весы, день принесет много общения и приятных новостей от давних коллег. Скорпионы, сфокусируйтесь на практических задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры вокруг. Стрельцы, ваша природная открытость поможет быстро расположить себе любого собеседника. Козероги, вечер идеален для неспешного отдыха в максимально уютной домашней обстановке. Водолея, удачный момент для получения новых навыков, самообразования и чтения литературы. Рыбы, доверяйте своему накопленному жизненному опыту, он убережет от поспешных шагов. Гороскоп в Максе в телеге, переслушать можно, прочитать в группе ВК, я почитаю твои сообщения совсем скоро. Ты сегодня рассказываешь, какую дорогу, как бы участок, может быть, дороги в Самаре, кажется, забыли отремонтировать в этом году. Ну, как бы такой сезон ремонтных работ уже завершается, как и лето, в принципе. Вот какую дорогу забыли, на твой взгляд, пиши Максу в телеге, в комментариях, под опросами, я почитаю прям вот-вот.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 9:16 в Самаре, начинает читать твои сообщения, такие сообщения, напоминалки, какую дорогу, может быть, участок, кажется, забыли отремонтировать в этом году. Читаю, что уже прилетело. Я напомню, писать все можно, нужно в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара под опросами. Можешь, кстати, в личку телеги, в личку ВК писать. Карла Маркса, вот от Дачной до Киевской, Лунная вся, Партизанская, Аэродромная, Аврора. Так, ну, видимо, в этих краях, да. Марис Тореза от Аврора до Советской Армии. Вот. Дальше. Больничный, Мичурина от Лукачева до 4-го проезда. Вообще нет. Мичурина, видимо, да. Тушинская тоже вся. Заводское, все. Вот. Дальше. Марис Тореза тоже без участков. Просто Марис Тореза вся. От Гош такой комментарий прилетел. Так, есть еще вот сообщение. Так, ну, я, наверное, к ним уже попозже сейчас я сначала почитаю. Что-то написано, разберусь сам и уже буду озвучивать. Пиши в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара, под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК. Позвучиваю.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что у нас на улице происходит, в том числе, кстати, и на дорогах. Плюс 16 температура, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня около 22, облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сложности сейчас на Заводском шоссе от Кирова до Кабельной. Там проблемы, ну, минут на 10, наверное, не больше. Так, сложности еще есть на улице Авроры. От Марии Старезе и до Дыбенко, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе, на Старозагоре перед Советской армией, Советская армия от Новосадовой до Москвы, на Москве от 22-го партсъезда до Советской армии. В целом, в принципе, относительно все свободно на улице города. Впереди диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико и шведская хаус-мафия с новинкой.
0: Рекорд реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО СЗ Кошелев, проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-22-0-1-0-2-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,191 квадратных метра. Не является публичной офертой. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью. Да.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на Домашнем. 16+.
6: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого. В Самаре больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Курумыч. Ранее в самарской авиагавани вводили ограничения из-за режима беспилотной опасности. Уже объявлено об отбое. Он продлился сегодня около 5 часов. На Ленинградской появится бесплатный Wi-Fi. На пешеходном участке от Куйбышева дома в Гвардейской уже установили около 20 точек доступа. Одномоментно к сети смогут подключаться более 2000 человек. Самарская область на 70-м месте в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Список публикует РИА Новости. Изменения в первом полугодии 2026 года чуть превысили 3%, ну а среднедушевые, среднемесячные потребительские траты составили 48 500 рублей. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в жизни города, страны, мира круглосуточно в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Да что за нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9.46, Самаре, танцевальная музыка, футбол, все вокруг да около, все переплетается у нас здесь на рекорде. Мы тебя приглашаем на все матчи, которые проходят на Самара-арена. Вот ближайшая игра уже завтра, кубковый матч «Крон-Локомотив», и два билета можешь получить. Все просто, наши розыгрыши, приглашения на футбол предельно просты. Предупреждаем тебя, что в часе может прозвучать свисток арбитра, далее ты его ждешь. Либо не ждешь, просто случайно слышишь, а может быть и не слышишь, да, пропускаешь мимо ушей. Но неважно, в конце часа мы спрашиваем тебя, в какой из двух композиций свисток был зашит. Ты выбираешь, гадаешь, вспоминаешь как угодно. Главное, выбираешь первый либо второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, напомню, кнопка отправки в телеге сообщений в нижнем углу нашей ленты. В ВК тоже в сообществе есть кнопочка. Номер телефона не забудь указать, чтобы мы могли с тобой связаться. То есть цифра 1, либо цифра 2, и дальше номер телефона. Очень такой приятный бонус, то что Fan ID не требуется на эту игру для детей старше 6 лет. В общем, если у тебя вечер вторника свободен, либо готов ты его освободить и сходить на футбол в День знаний, кстати, то давай, прямо сейчас выигрывай. Итак, в каком из двух треков был свисток арбитра? Первый вариант. Вариант номер два. Цифра 1, либо цифра 2, и дальше номер телефона. Отправляй в личку в телеге, либо в личку ВК. Давай 25-й по счету, забирай билеты.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем около 22, облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности наблюдаем на Красноармейской, от Галаксионовской до Спортивной. Такие небольшие, просто плотное движение. Так-то особо и сказать-то нечего тебе, потому что пробок-то и нет. Ну, заторы, ну, небольшие, ну, пятиминутки там на Авроры, да, от аэродромной до Гагарина, на заводском от гаражного проезда до 22-го партсъезда, чуть на Раките перед Карл Маркс с двух сторон притормаживаем. Ну, в принципе, в целом все. Давай лучше слушать музыку побольше, послушаем Бенни Бенасси, совсем скоро здесь и Тиесто.
2: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем.

0: торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танцевальная музыка качает как стадион полный болельщиков.
1: Раздача билетов на матчи, которые проходят на Самара-Арена, на футбольные матчи, продолжается. Прям один матч меняет другой матч. Ближайшая игра завтра уже, 1 сентября, вечерком можно сходить на футбол, на кубковую историю. Акрон Локомотив для детей старше 6 лет, фан ID не требуется. Билеты простым способом разыгрываем, ставим два фрагмента двух треков, нужно вспомнить, либо угадать, в какой теме ранее свисток арбитра был зашит. Но в начале часа мы предупреждаем обычно, что вот ближайший время, ближайшие 60 минут свисток может прозвучать. Так, из двух вариантов в этом розыгрыше надо было выбрать первый. Кстати, далеко не все верно ответили. Вообще, я бы сказал, прям далеко не все. Очень далеко, прям конкретно далеко. Но 25-го я нашел, им оказался у нас Владимир. Так, созвонились, но прервалось, поэтому без Владимира в эфире. Даже фамилию пока еще не знаю. Но последние цифры номера мобильника на всякий случай оглашу, просто может быть здесь несколько Владимиров. 31-92. Владимир, еще раз поздравляю. Уверен, ты меня сейчас слышишь. Два билета достаются тебе. Но билеты еще есть в большом количестве. Продолжим раздачу уже совсем скоро.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: только трэш по Action Report. Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте. Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

дикими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Мега утро!
0: На Рекорде.
3: Начало 11-го в Самаре. Вот вам, пожалуйста, повод любить осень. Да, как минимум один повод есть. Это день рождения Радио Рекорд Самара. Скоро все расскажем. А, кстати, сегодня с утра спросили тебя в телеге Макса, что расстраивает тебя больше этим утром? То, что выходные закончились или то, что лето заканчивается? Ну, эти два варианта набрали примерно поровну голосов. Вот лично меня расстраивает то, что вариант ничего не расстраивает, все-таки отстает. А, делаем все возможное, чтобы тебя как можно меньше вещей расстраивали. Ну, или, по крайней мере, с нами как-то все попроще кажется. По поводу других опросов, да, вернемся к ним. Совсем скоро выясняем, какую дорогу, участок дороги в Самаре забыли отремонтировать этим летом. Ты сегодня рассказываешь, делишься адресами, какими-то названиями улиц. Пиши в телеге Макси под опросами, я почитаю уже совсем скоро. Под музыку, дальше Хюгель, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, послушаем совета астрологов Овны. Сегодня прекрасный день для составления планов на весь грядущий месяц. Тельцы, звезды советуют проявить настойчивость, ваши усилия на работе принесут плоды. Близнецы, положитесь на коллективный разум, командные решения сегодня будут самыми верными. Раки, постарайтесь не переутомляться с самого утра, распределяйте свои силы равномерно. Львы, окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за мудрым советом. Девы, благоприятное время для завершения старых обязательств и наведения полного порядка. Весы, день принесет много общения и приятных новостей от давних коллег. Скорпионы, сфокусируйтесь на практических задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры вокруг. Стрельцы, и ваша природная открытость поможет быстро расположить к себе любого собеседника. Козероги, вечер идеален для неспешного отдыха в максимально уютной домашней обстановке. Водолей, удачный момент для получения новых навыков, самообразования и чтения какой-то литературы. Рыбы, доверяйте своему накопленному жизненному опыту, он убережет от поспешных шагов. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК, наши аккаунты «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 в Самаре, еще немножко улиц. Какие улицы в Самаре забыли отремонтировать в этом сезоне? Ты рассказываешь, пишешь в телеге Макси, можно в личку телеги, в личку ВК написать, как угодно. Так, ну здесь какая-то такая топовая улица возникла, но я имею в виду, что очень многие написали, они и вот в ВК, я смотрю, в личке тоже несколько сообщений. Я до этого озвучил, это Мария Стареза, прям, ну прям много сообщений что-то про нее, может, реально забыли. Так, мы, вот Алексей, да, из последнего, Мария Стареза от революционной до Советской армии, вся кривая в просевших колодцах, едешь, подпрыгиваешь по ним. Дальше Александра пишет, Старозагора. Кстати, не нравится, забыли ее отремонтировать. Мне кажется, не самая такая прям дорога, я бы сказал. Енисейская, проспект Юных Пионеров. Вот здесь перечисляет физкультурную, Дмитрий упомянул. Так, Заводское. Позорно забытое шоссе, особенно под Южным мостом. Эти рельсы, Настя, негодует тоже у нас. Ну вот в топе действительно у нас Мария Стареза и про Заводское шоссе. Много сообщений. Пиши тоже, читай, что другие пишут. Телеги Макс под опросами.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас у нас в Самаре около 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 22 облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности сейчас на Заводском шоссе. От Кабельной до 22-го, от Профильной до 22-го, на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Красноармейской от Арцебушевской до Спортивной, небольшой затор. Есть наличный революционный перед Москвой, немножко от Подшипниковой на Аменево в сторону Новосадовой. Так, Карл Маркса чуть-чуть и Олимпийская чуть-чуть перед Ракитовским шоссе, ну и магистраль центральная также перед Ракитой.
0: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Обычный день, если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
12: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах, о некоторых новостях расскажу. На Самарской области сегодня сбили БПЛА, средства ПВО сбили 239 дронов над российскими регионами и Черным морем за ночь, сообщает Минобороны. За неделю 13 мигрантов попросили на выход из Самарской области. Еще четверо нарушителей ждут очереди на выдворение. Провели около 16 рейдов при поддержке бойцов ОМОН, управления Росгвардии по региону. Проверили более 100 человек. 5 самарских пляжей не прошли проверку. Управление Роспотребнадзора по региону зафиксировало несоответствие микробиологическим нормам. Сразу несколько локаций, да, на 1, 2 и 4 очередях. Набережной в районе Загородного парка и на спуске Советской армии. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Да что это нормально?
7: Что?
6: Да что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
11: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
12: ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок.
14: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
15: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
16: Основание рынка всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
17: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
18: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Не смотрим особо на календарь. Не, ну, конечно, можно посмотреть иногда, да, но зачем? Зачем, когда мы, во-первых, на рекорде тебе постоянно напоминаем о том, что сегодня 31 августа. Ну и, во-вторых, продолжается история, которая с нами все лето. Разыгрываем брендированную минералку рекорда, эксклюзивную артезианскую воду в фирменных бутылочках с логотипом «Первый танцевальный» от производителя «Кристальная». Мы звоним одному из тех, кто ранее заявил о себе, написал фразу «Хочу пить» в личку в телеге, либо в личку ВК. Кстати, если ты еще не написал, напиши. И неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит себе в одно окно. Главное — указать номер телефона, чтобы мы могли дозвониться. Вот если дозвонились до тебя, все, ты H2Ошник рекорда, забираешь воду. Единственное, что спрашиваем тебя, сколько ты забираешь. У нас на кону всегда разное количество, ну, как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если поделились. Вот недавно забрали все, что там накопилось, и опять стали мы набирать, скапливать, делиться. На кону 5 штук. Через несколько минут попытаемся разыграть.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 18, по данным Яндекс Погода днем 22, облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности на Нововокзальной от Фадеева и до Новосадовой. Такое плотное движение на Революционной от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной, на Заводском шоссе от Кабельной до 22, от Профильной до 22 партсъезда. Так, ну и в принципе все. Основные такие проблемные места озвучил. Дальше Армин Ван Бюрен с нами и ZERP. Фирменная Муаки, а также новиночка от Хюгеля.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбора и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.56 в Самаре. Сейчас я потревожу кого-то из вас. Ну, приятно потревожу, конечно же. Назову H2Ошников и задарю фирменную артезианскую воду рекорда. Выигрывай брендированную минералку в бутылочках с логотипом рекорда. Все это от производителей Кристальная. Все лето разыгрывали и продолжаем пока еще разыгрывать. Как долго это будет продолжаться, известно только нам. Ну, на самом деле, воды много. Желающих попить тоже много. Желающих и изъявляющих свои желания, да, написать фразу «хочу пить». Это заявка, кстати, на участие. Пиши «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Если ты еще не написал за лето ни раз, то сделай это прямо сейчас, когда играем. Шанс равны тех, кто давно написал, и тех, кто недавно. А правила предельно простые. Дозваниваемся. Если участник отвечает, все, он уже H2Ошник, забирает воду. Мы, правда, спрашиваем, сколько он с собой заберет. На кону у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, ответили на вопрос, поделятся ли они, да, утвердительно. Вот ты тоже можешь утвердительно, а можешь забрать все, как угодно. Сейчас, наконец, 5 штук, и будем дозваниваться до Сергея. 32, последний цифровой номер мобильника. Я вам говорю, шанс равны тех, кто давным-давно написал, и тех, кто недавно. Мне кажется, утром сегодня мы звонили одному из тех, кто прям вот совсем недавно написал, а сейчас будем звонить Сергею, которому, может быть, вообще забыл о том, что когда-то нам написал фразу «хочу пить». Это же могло произойти в начале лета. Дозваниваемся до Сергея. 3-2-3-2, последний цифровой номер мобильника. Хочется назвать его H2Ошник. Так, гудки пошли. Угу. Так, ждем Серегу. Достаточно просто сказать «алло». Или там «да».
2: Алло.
1: Алло. Сергей, приветствую тебя. Это рекорд «Беспокой». Ты в прямом эфире. Игра H2Ошники отправлял нам как-то, да, фразу «хочу пить». Было дело?
2: Да, очень давно, видимо. Да.
1: О, а мы только что об этом как раз таки говорили, что шанс равный тех, кто давным-давно написал, и тех, кто совсем недавно. Слушай, ну, по нашим-то правилам достаточно ответить на звонок, чтобы стать H2Ошником, получить аплодисменты и брендированную минералку рекордную от производителя Кристальная. С чем я тебя поздравляю, Сергей. Но ты знаешь, да, какие вопросы мы задаем. Точнее, один вопрос задаем. Все ли ты заберешь, либо поделишься. На кону 5 штук. Что будем делать? Ты можешь забрать себе 5, либо 3 себе, а 2 мы другому перекинем на следующую игру. И следующий участник будет уже ломать голову. 3 заберем?
2: Да.
1: То есть делишься, получается?
2: Да.
1: Ну хорошо, так и запишем. Ты будешь среди тех, кто поделился. Серег, еще раз я поздравляю. Отдельное, наверное, спасибо от следующего участника. Да, если он вообще решит все забрать, это уж мы узнаем в следующий раз. Хорошего тебе дня. Ну, конечно, да. Получаешь звание H2Ошника первый танцевальный отныне навсегда. Кстати, по поводу навсегда. Мы можем позвонить и тому, кто проиграл в эфире, там не взял трубку, и тому, кто выиграл. Все возможно в нашей игре. А когда следующий эпизод случится, предупреждаем в телеге и Максе.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
3: Есть упавшую на пол даже на секунду еду может быть опасно для здоровья, предупреждают ученые. Они раскритиковали популярное правило 3 секунд.
4: В чем логика? Что типа ты уронил мясо на пол, и за 3 секунды микробы еще не успевают добежать, да?
5: У них ножки коротенькие, ну, такие кривенькие, коротенькие ножки.
4: Да и микробы, они же живут там, ну, по углам, да, в своей микробочной, да, вот как в муравейнике.
5: Значит, если у вас упало мясо, и вы боитесь микробов, как бы, или не успели за 3 секунды, да, значит, нужно кинуть какой-то кусок еще мяса в дальний угол комнаты, чтобы микробы побежали туда, чтобы обмануть микробов. Или же поднять мясо и потереть его майку. Ну, стереть микробы.
4: Чтобы микробы остались на майке,
5: да? Да, пускай там размножаются.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть и про лошадь.
2: Нет, про гепарда, потому что сегодня отмечается день гепарда в одной из стран, не у нас, но я почему, у меня просто подружки кликуха Ленка Гепард.
1: Быстро догоняет жертву свою?
2: Ну нет, там был просто забавный долгий случай, не буду рассказывать, ну просто...
3: Она в пятнах.
1: Переболела ветрянкой в взрослом возрасте, да.
2: Я сама просто не знала. Вы знали, что гепарды умеют чирикать? В отличие от других крупных кошек, они не рычат, они реально издают звуки, похожие на птичье чириканье.
3: Может, где-то средство заманивая жертвы?
2: Возможно. У них не втягиваются до конца когти в лапы, как у обычных кошек, потому что они работают как шипы на кроссовках спортсмена, а они помогают резко тормозить и бегать на перегонки. И прикол в том, что несмотря на скорость, а скорость у гепарда быстрее, чем у Феррари, до 100 км в час, гепард, он быстро устает. И если погоня длится больше одной минуты, он бросает жертву, потому что на побегушке много сил ушло, а ему нужно отдохнуть. Минуту гонится, потом отдыхает.
3: Бежит, говорит, заяц, не, в отпуск, все, хватит, оно надо.
1: Я слушаю все эти факты и думаю, какой из них связан с твоей подругой?
2: Да нет, мне просто стало интересно. Короче, в среднем каждая вторая атака гепарда заканчивается успешно. И это значительно более хороший показатель, чем, например, у тигра. У тигра только одна из 10 атак успешная.
3: Каждая вторая атака заканчивается арестом. Вы напали на зайца? Да, ну я есть должен, но...
2: А еще все живущие сейчас гепарды являются родственниками, так как все они произошли от небольшой группы, уцелевшей после последнего ледникового периода.
3: О-хо-хо. Идет гепард, такой подходит, говорит, как звать? Ну там, Лола. Он такой, так, смотрит, такой, пятиюродная сестра. Здорово, что здесь делаешь?
4: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Делись, друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 31 августа прямо сейчас.
2: Овны, в этот день велика вероятность встретить человека, которого вы давно искали, и который вполне может стать вашей судьбой.
3: Тельцы, будьте осторожны в проявлении ваших симпатий. Представители противоположного пола могут влюбиться в вас без памяти.
1: Близнецы, ваша любовь — это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения.
2: Раки, в этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации.
1: Девы, сегодня вы на какое-то мгновение поймете, что вы с вашим любимым человеком, в общем-то, разные люди и порой говорите на совершенно разных языках.
2: Весы, главное ни о чем сегодня не жалеть.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не захочется отпускать вас от себя надолго.
1: Стрельцы, неблагоприятный день для выяснения отношений.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вам для полного счастья в этой жизни не хватает конфет, по преимуществу шоколадных.
3: Водолеи, сегодня ваш любимый человек как никогда нуждается в вашем обществе и внимании.
1: Рыбы, сегодня ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют замораживать банковские вклады граждан, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, слухи об этом специально распространяют из-за рубежа, чтобы раскачать российский финансовый рынок. Депутат отметил, что заморозка вкладов ударила бы по финансовой системе, бизнесу и самому государству. В России разработали правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Они будут регулировать скорость роботов на тротуарах, их взаимодействие с пешеходами, идентификацию и ответственность операторов. Новые правила планируют протестировать в 35 регионах в течение 3 лет. Главное требование – роботы не должны создавать помех людям. С 1 января будущего года в России начнет действовать новый ГОСТ для пива, который четче определит требования к его составу. Солод должен будет составлять не менее 80% сырья, не сложенных ингредиентов не более 20%. А добавление спирта будет запрещено. Если продукт не соответствует требованиям, его будут относить к категории «пивной напиток». Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Dance Radio.

0: Я вам попозже перезвоню. Сейчас не могу материться.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте горяченько расскажем в понедельник что-нибудь.
2: Слушайте, у меня просто, если честно, я немножечко в шоке. Я когда читаю заголовки новостные, я не понимаю, что реально ничего больше не происходит. Просто послушайте. Кусачий осел забрался в фургон и напал на людей. И следующий же заголовок. Енот на стадионе просунул лапу в дырку в трибуне, чтобы получить сосиску. Я даже не открывала эти новости. Мне не интересны подробности.
1: Вторая интересная, кстати, подробность.
3: Вам смешно.
1: Ну, получил ли он сосиску или нет? Ну, он же просто лапу просунул, судя по заголовку.
2: Видимо,
3: ну, надо
2: получил.
3: Через неделю почитать новости. Однорукий енот ищет человека, который не дал ни сосиску, ни пятюню.
1: Но у кого что происходит, правильно, в районах горячих, поэтому...
3: Да слушайте, это восстание животных. Природа хочет дать нам ответ.
1: Да.
2: Да,
1: у меня есть очень горячая новость. Налоговой, оказывается, нравятся ваши рилсы, короткие видосы и так далее.
2: Налоговой?
1: Да, девушка из Уфы похвасталась в соцсетях, что ее семья смогла купить 4 квартиры. Она говорит, мы купили 4 квартиры, вот, смотрите, быстро нарезала, как обычно, красиво.
2: Ага.
1: Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Ей пришло требование из налоговой о предоставлении всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года. Как якобы вы на эти 4 квартиры семьей насобирали.
3: И вот. Уже в налоговой рился. Мы проверили 4 квартиры.
1: Да,
3: осталось
1: да.
3: 2.
1: Вот, как применимо, да, это знание. Счастье любит тишину.
2: Да.
1: Приобрели 4 квартиры, живите в них потихонечку. Что же решили-то похвастаться?
3: Вообще, наоборот, снимайте унылую, скучную, бедную жизнь.
1: Все в блогах в последнее время. Сегодня день блога, да, все заливают вообще.
3: Да.
1: Не знаю, кто-то на улицу вышел, сразу пилят короткие видосы. Якобы мы должны этим восхищаться.
3: Вообще не говори никому, что ты ешь, не снимай ничего никуда.
1: Вообще никому не говори, что ты есть.
3: Просто удались отсюда.
1: Это самая золотая середина из этого всего. Да, сказали люди с радиостанции.
3: Это да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 18 градусов. Мы посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла местами затруднения. И постоишь сейчас на Заводском. Достаточно внушительная пробка от профильной до старого партсъезда. Сложности на Красноармейской от Артебушевской до Спортивной. На Авроры от Южного моста до Промышленности ехать будешь минут 5. Ну и постоишь на Ракете от ЭЗС до проспекта Карла Маркса также около 5 минут, и ожидается, что в ближайший час ситуация на дорогах не изменится. Ну а я хочу тебе напомнить, что мы совсем скоро будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполнится 22 года, ну и мы решили отметить как в старые добрые времена. И поэтому, если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это бывает. Все подробности уже совсем скоро. Слушай Рекорд, следи за нашими соцсетями Макс, Телега и группа ВК Радио Рекорд Самара.
2: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
0: Dance Radio.
3: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну вот сегодня понедельник, начало новой трудовой недели. И при этом сегодня же последний день лета. Ну, во всяком случае, календарного. Очень сильно надеюсь на том, что в сентябре лето еще вернется. Как минимум бабье. Но и, конечно же, солнышко нас порадует еще немного теплыми деньками. Ну и в последний день лета, конечно же, хочется, ну, наверное, даже не то, чтобы ворваться в трудовую неделю. Хочется отдохнуть еще. Хочется еще насладиться этим днем. И на рекорде ты это сможешь сделать. Уже в этом часе мы вновь разыграем очередную партию рекордной брендированной воды для того, чтобы у тебя точно был эксклюзивнейший заказ. Запас, естественно. Ну и в этом часе для того, чтобы эта неделя у тебя еще круче была, разыграем билеты на футбол. Кронлокомотив уже завтра, кубковая встреча. Почему бы не сходить после работы и классно провести время на стадионе? А ты следи за свистком, который прозвучит в течение этого музыкального часа. Ну и, собственно говоря, чуть позже я спрошу тебя, в каком из треков он прозвучал. Ну, как раз-таки расскажу, какие треки будут. Да, может быть, здесь будет скрыта подсказка, если вдруг ты прослушаешь этот свисток. В этом части послушаем Картфиш, Where'd Go? Также будет диджей Гоя, Мичика. Послушаем с тобой Олу, с тобой Джоэл Кори, Whisper. Ну и классная тема от Баинди, Мод Шаде, Рекорд Микс. Ну а начнет этот музыкальный час Бауса с работы Магнетик. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Еще лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи свой номер телефона. Ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макс». Радио Рекорд Самара. Через несколько минут уже сыграем.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
13: Реклама в Самаре 212-99-90.
14: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все это происходит. По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, все бутылочки, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь заявку, фразу пиши «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну а прямо сейчас будем звонить участнику по имени Иван. 0584 последней цифрой мобильника. 6 бутылочек у нас на кону. И, возможно, Иван как раз-таки все 6 бутылочек и заберет. Ну, есть, конечно, вероятность, что поделится. Но что гадать, сейчас узнаем, как только он возьмет трубку. Тем более, гудки стали раздаваться. И ждем Ваню. Чтобы он стал H2Oшником рекорда, нужно лишь взять трубку.
2: Алло.
1: Вань, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Oшники, мы с тобой в прямом эфире.
2: Привет.
1: Ты писал, что хочешь пить, мы тебе звоним по условиям нашей игрушки, выбираем случайные заявки, вот как раз-таки до тебя дозвонились. Смотри, 6 бутылочек у нас сейчас на кону, рекордной брендированной воды от бренда «Кристальная», ну и у меня к тебе лишь один вопрос. Ты заберешь все бутылочки или же 3 себе, 3 следующим игроком?
2: Так, давай, наверное, заберем все.
1: Ну, а почему бы нет? Почему бы нет? Эти аплодисменты тебе, как и 6 бутылочек рекордной водицы, тоже эксклюзивная серия, достается тебе. Поздравляю, поздравляю. Никто не запрещает не делиться. Почему бы нет? Тем более такой куш. Чем занимаешься? Где тебя застали?
2: Дома.
1: Дома? Так, такой, у себя такой, просто так очень неуверенно ответил. Ну да ладно. Ты сегодня выходной.
2: Да.
1: Все отлично. Я тебе вот этого выходного дня, кстати, желаю отличного. Классно провести этот день, последний летний календарный во всяком случае. Ну и, конечно же, поздравляю тебя еще и с водицей.
2: Спасибо.
1: Все, Вань, пока-пока. Ну, а если хочешь так же забирать, как это сделал сейчас Ваня, всю воду, да, можешь залететь в наш телеграм-канал или Макс-канал, да, группу ВК. Смотри, всегда во что, во сколько играем, сколько на кону. Все специально для тебя размещаем. Становись H2Oшником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре госпитализирован ребенок, которого избивал отец. По месту жительства отца проводится неотложное следственное действие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую в Самаре проводят сотрудники регионального управления, отреагировавшие на информацию в соцмедиа о нарушении прав ребенка. В Самарской области с начала года более 1 миллиона пассажиров пользовались «Ласточкой», сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Этот показатель почти на 12% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Только 14% опрошенных самарцев сообщили, что с радостью ждали 1 сентября, когда были школьниками. 28% заявили, что ненавидели этот день. 48% отметили, что относились к началу учебного года без особых позитивных или негативных эмоций. Еще больше новостей читаем в наших информканалах в Telegram и Макса Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Разыгрываем билеты на матч Кубка России «Акрон Локомотив». Уже завтра эта встреча состоится на стадионе «Самара-Арена». Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков прячем свисток. Да, об этом я уже говорил. Ну, а потом спустя некоторое время спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал в какой композиции. Ставим два фрагмента. Ты вспоминаешь или угадываешь и забираешь билеты на футбол. Вот так вот легко и просто. Все для детей старше 12 лет. Ну, а, собственно говоря, тебе прямо сейчас нужно будет ответить, в первом или во втором фрагменте звучал тот самый заветный свисток. Я оставлю для тебя композиции, ну а ты, собственно говоря, вспоминай. Итак, быть может, в этой... Или же вот в этой... Пиши один или два в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 25-м по счету. Пару билетов на этот матч твои. Фан ID не нужен. Поэтому классно можно провести 1 сентября, первый день осени.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а пока ты вспоминаешь, где же звучал свисток арбитра, я тебе расскажу о погоде. В Самаре сейчас плюс 21, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно, плюс 18. На дорогах, да, в принципе, комфортно, да, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас. Аврора, Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10-минутка. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го партизда. Новый вокзал тормозит от Московского шоссе до Новосадовой. По самому Московскому шоссе тормознешь сейчас от 22-го партизда до Советской армии, Красноармейской от Арцебушевской до Спортивной ехать будешь минут 6, ну и на Аврору от Мерседес до Дебенка сейчас 5 минут, ожидать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Мы разыгрываем билеты на матч Кубка России «Акрон-Локомотив». Игра пройдет завтра в 17:15 на стадионе «Самара-Арена». И все просто. Тебе нужно было ответить, в каком из треков рекорда за предыдущий час звучал свисток арбитра. Мы ставили два фрагмента. Ты выбирал верный. И, собственно говоря, ответ нужно было прислать к нам в личку в телеграм-канал или группу ВК «Радио Рекорд Самара». 25-й билет забирает. Ну, и ранее я ставил два фрагмента. Нужно было отправить цифру 1. Именно в первом фрагменте прозвучал свисток. Вот те, кто нам писал цифру 2. Не знаю, где услышали эту композицию. Ее в этом часе даже и не было. Итак, своевременно и правильно ответил Николай. Коль, привет. Алло. Так, я тебя, во-первых, поздравляю. Поздравляю. Билеты достаются тебе. Ну и пару вопросиков тебе. С кем пойдешь, во-первых?
1: Здравствуйте. Скорее всего, потому что я работаю.
0: Не пойдешь?
1: Кому-нибудь передам.
0: Ага, все хорошо. А как ты думаешь, как эта встреча завершится?
1: Ой, я думаю, Крон выиграет уже, хватит проигрывать.
0: Пора бы. Согласен, уже можно порадовать-то область победами. Пора бы. Ну что ж, отличного тебе дня, не отвлекаю. Давай, пока-пока. Ну, если хочешь также билеты забирать, да не только билеты, вообще много чего разыгрываем, поэтому залетай в наш информканал в телегу и Макс, Радио Рекорд Самара, чтобы не пропускать вот эти ништяки.

Radio. Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, практически 12:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И самого интересного, что в мире произошло, это ограбление, как в фильме «Форсаж». Помните, когда Вин Дизель со своей командой воровали бензин? Вот. Но произошло подобное в Египте, и грабители забрали мороженое, 105 килограммов различных вот этих замороженных продуктов, как выясняется. Там и сладости были, и кура, и так далее. Говорят, ну а почему бы и нет, мы же видели, как это в кино. И самое интересное, что у них это получилось. Действительно, есть даже видео этого всего, и выглядит не созданное, сгенерированное какими-то и-ботами, а настоящими, так сказать, людьми. Точно так же на пикапе подобрались и радовались потом своей победе. Может быть, это и постановка какого-то нового египетского фильма, мы просто еще не знаем, но скоро увидим это все. «Форсаж», «Египет», дорога не ярости будет, а дорога холода, каких-то продуктов определенных. Ну, ждем развязки событий, поймают этих ребят или нет. Без масок действовали вообще, даже Вин Дизель позаботился о масках, а они решили, что у нас в Египте и так сойдет. Интересно, под какой трек они это делали? Вряд ли вот этот Адуни Курасон, что-то, видимо, такое электронное, захватывающее. Возможно, то, что прозвучит у нас в этом часе, а будут фанко, The Beat is Rockin' в рекорд ремейке. Аниме в этом часе, а The Dimension.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют Парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
6: Заточек АО СЗ Кошелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но... Скажи счастью. Да.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 99

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Темпл оф Дир. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 18 градусов. На дорогах без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь в районе Южного шоссе, улица Авроры, естественно, Южный мост. От поста ГИБДД до Заводского ехать будешь минут 20. На Красноармейской, Тарцебушевской до Спортивной потеряешь минут 7. На Заводском от Профильной до 22-го подъезда примерно столько же. На Новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой придется сбавить обороты на минут 5. Ну и 5 минут сейчас на Димитрово от Полей до Демократической. В ближайший час ожидать, что пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы совсем скоро будем праздновать день рождения на Радио Рекорд Самара. Ведь нам исполнится целых 22 года. И мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это проходит, как это бывает. Все подробности уже будут совсем скоро, поэтому слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями, Макс, телеграм-каналы и группа ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, с вами еще как минимум один час, конечно же, чтобы лучше танцевальную послушать в этот понедельник, расслабиться, подергать ногой под столом, если вы до сих пор на работе, а на обеде, ну приятного аппетита вам всем, друзья, у нас 13.00, напоминаю, скоро начнутся масштабные обеды по стране, кто живет по московскому часовому поясу. В общем, к новостям, вот вы думаете, что вы там недостаточно себя хвалите или так далее, может быть, вы плохой работник или в каких-то делах других, да, что-то у вас не вяжется. Берите пример с Трампа. Не думал, что это скажу, но Трамп величайший президент США. По мнению, важно здесь оговорочка, самого Трампа. Он выложил тирлист такой, глав государства, где неожиданно оказался единственным величайшим. Он написал хороший президент, качественный президент, да, там great, near great, кто плохой президент, и про себя он единственного оставил в графе величайшим. Вот такая история. Обаму и Байдена, кстати, он окрестил неудачными, он их туда отнес. А дальше, ну, где-то величественным, да, Линкольн и Вашингтон у него, Рузвельт еще, вот попали какие имена, но он самый крутой. Вот, пока парень у власти, да, дядька этот, то вот, пожалуйста, хвалит себя сам как только может. И вы, пользуясь случаем, почему вы не такие крутые? Не думайте об этом, вы самые замечательные и самые топовые, и работники, и папы, и мамы, и так далее. Поэтому имейте просто это в виду и относитесь ко всему вот так, как Трамп, да, вот что-что умеет дядька себя great again сделать. А я пока к трекам в этом часе перейду, за Second Voice будет Let Me Be в рекорд-миксе.

Девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. «Рекорд Реклама».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити». 211-06-05. Время быть заметным.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле назвали известной забавой построение теории заговоров вокруг контактов спецслужб. По словам Пескова, контакты по линии ведомств носят регулярный характер и зачастую продолжаются даже тогда, когда дипломаты между собой не контактируют. Представитель Кремля также опроверг слухи о том, что встреча Путина и Лукашенко якобы была связана с приездом главы ЦРУ в Москву. Власти продлили до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США по теннису в первом круге. Серб проиграл 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне. По ходу матча Джоковичу потребовалась медицинская помощь. Новак впервые за 8 лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь?
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 21, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 18 градусов. На дорогах без изменений, 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. По-прежнему постоишь в районе улицы Авроры Южного моста от поста ГИБДД до промышленности около 18 минут. Красноармейская тормозит от Галтёновской до Спортивной, там 10-минутка. 10-минутка на Нововокзальный от Новосадовой до Московского шоссе. И в обратном направлении по Московскому шоссе сейчас от Кирова до Нововокзальной придется ехать около 7 минут, и все виной тому ДТП, которое случилось прямо на перекрестке. Здесь будь осторожен, ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, сколько забрать бутылочек, все или же поделиться. Ну, а, собственно говоря, всегда изначально у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились предыдущие игроки. Для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Ну, а подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Собственно говоря, становись аж 2 ушника рекорда.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Узнаем что-нибудь интересное со всего мира. Вот, например, кажется, японцы снова придумали способ совместить 2 вещи, которые и так отлично сочетаются. Конечно, путешествие и вкусную еду. Но звучит это, конечно, просто. На деле все не так. В Японии собираются запустить 2-этажный суши-автобус для туристов. Да. Прямо во время экскурсии можно будет есть суши без ограничений. Поездка будет длиться около 70 минут. На первом этаже суши-шефы будут готовить блюда, а пассажиры наверху сразу их пробовать, рассматривая, конечно же, достопримечательности вокруг. Автобус будет проезжать главные места Токио, а ваше дело есть и наслаждаться видами. Стоимость такого гастрономического тура, как вы думаете, всего лишь, ну или нет, 8600 в рублях. Но вот только после таких новостей остается один вопрос. Нам вообще нужны теперь обычные экскурсии, если можно смотреть на Токио и одновременно есть суши. Ждем, когда это дойдет до всех, и в любой стране мира мы будем смотреть достопримечательности, параллельно пробовав национальную кухню, например. Давайте обсуждать в чате, поехали бы вы на таком автобусе на экскурсию. Пишите мысли в чат рекорды, а я расскажу о треках в этом часе. Свежая работа Tom Box и Morena. Еще в часе появится отличный трек от DJ Gojo Michiko.

еще чуть позже. Здесь горячая работа от Divac, Slow Down. Откроет этот час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
7: Это новый вызов.
6: Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей, заявил Песков. Так он прокомментировал данные портала Axios о том, что директор ЦРУ Рэдклифф в ходе визита в Москву предложил трехсторонний саммит по Украине. По словам представителя Кремля, главы государств могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А заниматься реальным процессом урегулирования конфликта Киев не хочет. Порядка 140 мигрантов задержаны в метро Москвы в ходе рейда, проведенного с использованием новейших технологий поиска нарушителей миграционного законодательства. Как заявили в миграционной службе МВД России, все они доставлены в отделы полиции, их выдворят за пределы России с последующим запретом въезда в страну. Подобные мероприятия будут проходить регулярно, в том числе в других российских регионах, добавили в ведомстве. Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12-20% в годовом выражении, сообщил «Коммерсант». Как отмечает газета, падение спроса на поездки внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона. Интерес к отдыху в России мог снизиться и из-за растущей конкуренции с зарубежными направлениями, предположили туроператоры. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 18. На дорогах без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Этих затруднений даже стало меньше. А самое крупное на Красноармейской от Галатионовской до Спортивной. Там постоишь минут 10, тормознешь на Авроры от Маристрес до Дыбенко. Ну и на Нововокзале от Новосадовой до Московского шоссе. В обратном направлении тоже там 5-минутка. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
1: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
1: Новости. Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это 6 место. 35 законов принесли 7 место Андрею Парфенову. На 8 месте Леонид Калашников с 27 законами. 9 место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Принесла классные новости. Приближается новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от Радио Рекорд. И именно она перенесет нас в мир суровых скандинавских саг. Главное, что нам нужно знать, где и когда. 31 октября, Москва, Вики и стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Ну и, ребят, секретная информация для вас сегодня. С 18 часов стоимость билетов повысится, так что лучше успеть до повышения цен на radiorecord.ru 18+. Пишите в чат рекорда, если будете 31 числа с нами, ну а я пока расскажу о том, что послушаем здесь в ближайшем часе. Клевая работа от Mo Black, Emotion.

Еще в часе появится Anatar 54 Ultra Talk to You. Дождемся Эмбер от Робин Шульц. А начать этот час предлагаю с совместной работы Hugely and Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на Рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. По словам американского лидера, Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно до плюс 18. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь сейчас на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. Чуть больше 10 минут. Сложности с проездом на Заводском от Кирова до Земица. Также сейчас постоять придется на Димитрова от Молодежной до Московского шоссе. Аврора тормозит от Маристрес до Дыбенко. Там 5-минутка и 5 минут сейчас потеряешь на победу от медалистов до проспекта Кирова. Ждать, что пробки в ближайший час продолжат расти. Ну, а я тебе напомню, что совсем скоро мы будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполнится целых 22 года, и мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это проходит. Все подробности уже совсем скоро. Слушай Радио Рекорд и следи за нашими соцсетями, Телега Макс, каналы и группа ВК Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами еще час. Друзья, говорят, что для счастливых отношений нужны свидания, подарки, совместные путешествия и все тому подобное. Но оказывается, иногда достаточно просто вместе впечатляться. Ученые выяснили, что пары, которые вместе переживают моменты восхищения, чаще чувствуют себя ближе и счастливее друг с другом. И для этого совсем не обязательно лететь на другой конец света. Может подойти красивый закат, любимый фильм, концерт, какое-нибудь необычное место. Да и вообще просто случайный момент, который заставит вас обоих, что важно, остановиться и удивиться. Причем именно вот это чувство общего восторга может сближать сильнее, чем просто весело проведенное время. Получается, что секрет крепких отношений очень сильно простой. Чаще находить что-то удивительное, смотреть на это вместе и, конечно, романтизировать эту жизнь. Ну а какой момент вау вы хотели бы сейчас пережить с любимым человеком, давайте порассуждаем в чате рекорда, как всегда, под лучшие, любимые, местами романтичные танцевальные треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Sony Fodera, Do You Think About Us. Чуть позже здесь появится Swedish House Mafia, Happiness Is

совсем скоро здесь Биби Рикса New Religion. Открою час Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд Dance Radio.

0: Я вам попозже перезвоню. Сейчас не могу материться.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Человек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженный зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому дело. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40 лет. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. На самом того не замечаю, постоянно моложусь.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Заточек АО «СЗ Кушаев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: Что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь?
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 21, по данным Яндекс Погоды. Ночью сегодня будет пасмурный, да, плюс 14. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоды. Местами возможен даже небольшой дождь. И да, плюс 25 градусов. Ну а на дорогах градус повысился до 7 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки. Постоять сейчас придется на Московском шоссе от Кирова до Жигулевского около 20 минут. Тормозит также Заводской от Кирова до 22-го партсъезда. На Нововокзальный от Новосадовой до Старозагора 15 минут. В обратном направлении, кстати, тоже. Постоишь сейчас на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, на Кирова от Заводского до Физкультурной. Ну и Антошка стоит от 22-го партсъезда до Советской Армии. Там 10 минуток. Впрочем, 10 минуток сейчас предостаточно. Ну а я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании с Рекордом. Ведь для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему «Двоушники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. Мегаутро с Серегой Шевченко. Для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
4: Спасибо за то, что вы с нами.
6: Отмечать будем все вместе.
4: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
7: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
8: olvi.defis.az.ru. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас не просто понедельник. Сегодня у нас последний день лета. Сегодня 31 августа. Завтра мы уже врываемся в осенний сезон. И это в какой-то степени время подводить итоги. Например, вчера в воскресенье, а у нас по воскресеньям это, собственно, обычно и бывает, был в эфире «Русский час». Да-да, то самое радиошоу, где играет только российская либо русскоязычная электронно-танцевальная музыка. Выходит оно по воскресеньям в 15:00 по московскому времени. И да, мы таки вчера подводили там итоги за этот летний сезон. Если вы мало ли пропустили этот выпуск, бегом в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд наверстываем. По мне, так очень хорошая программа получилась. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами в ближайшем часе послушаем по музыке. А тоже, кстати, будет много всего интересного. Например, All Things Break, Gravity, Record Mix.

Fish, That Girl, Record Mix. Max Styler, Kuda, Love Forever, Record Mix. А прямо сейчас Balsa, Magnetic, и это Record Mix.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. «Рекорд Реклама».
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
10: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в «Уют парке». Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
11: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Рекорд. Дэнс-лето.
17: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минобороны Румынии не считают, что Россия якобы намерена атаковать страну НАТО. Помимо этого, в РИО министр обороны подчеркнул, что анализы других стран Альянса также не подтверждают эти опасения. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Доля отечественных транспортных средств на рынке новых автомобилей к 2035 году будет составлять 80%, заявил Мантуров. Четверть автопроизводства в легковом сегменте в России к 2035 году будет приходиться на электромобили и гибридные автомобили. При этом основу выпуска продолжит составлять машины с двигателем внутреннего сгорания. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%. Это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Новая постановка главного драм-н-бэйс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викии стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже через полчаса стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Да ш**, пизда.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
14: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Рекорд Дэнс. Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 20, по данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурная, да, плюс 14, на завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду, местами, возможно, даже небольшой дождь, и до плюс 25. Ну и на дорогах сейчас чуть проще стало, сейчас загрузка оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов, движение затруднено, постоишь на Московском шоссе от, от Кирова до Жигулевской, около 15-17 минут, тормозит также проспект Кирова от Вольска до Черемшанской, там 15 минут, как Красноармейск от Галактионской до Спортивной, Нового Садового, Советской Армии до Новой Вокзальной. А все это в районе 13-15 минут. Ну и 10 минутки на Уральской от СЗС до Южного шоссе, на Ракете от Магистральной до проспекта Карла Маркса. Впрочем, ожидается, что все-таки пробки в ближайший час начнут снижаться. Ну а я тебе напомню, что совсем скоро мы будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года, и мы решили отметить, как в старые добрые времена. Если ты совсем недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности уже совсем скоро. Слушай Рекорд, следи за нашими соцсетями, Макс и Телеграм-каналы, ну и группа ВК Радио Рекорд Самара.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кушаев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
1: Dance Radio.
3: День рождения Рекорд приближается, и это значит, что будет очень жарко. Я напомню тебе, что ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и вот сегодня последний день лета. Не знаю, как ты его провел по полной, или же просто потихоньку вкатывался в рабочую неделю. Но, короче, уже завтра, да, новый месяц, новое время года. И, конечно же, завтра будет очень много информации новые. Специально для тебя готовимся к днюхе рекорда. 22 года родному самарскому рекорду будет уже вот-вот отмечать, по крайней мере, будем, да, в этом году, естественно, все это случилось. Ну, а я тебе хочу пока рассказать, чтобы твой последний день лета запомнился тебе надолго, как минимум, да, ты можешь уже в этом часе выиграть водицу рекордную брендированную, если еще не обзавелся. И также мы разыгрываем билеты на матч Кубка России, Акрон Локомотив. Эта встреча пройдет уже завтра, ну а билеты можно выиграть сегодня. Лишь нужно слушать свисток арбитра, который прозвучит в треках в этом часе, в одном из треков в этом часе. Ну и твоя задача будет своевременно, собственно говоря, правильно ответить, в каком из треков прозвучало. Я тебе поставлю два варианта, ну и ты скажешь, в первом или во втором. Отвечаешь верно, забираешь билеты, но будем это все попозже разыгрывать. А вот треки-то слушай. Кстати, расскажу, что еще нас с тобой ждет в этом часе, кроме свистка арбитра. В этом часе будет Afrojack and Gil Glaze, Align. Также послушаем Offenbach, Miles Away. В этом часе будет работа от Клуни, Prospen, Tristan Henry, Good Girl. Послушаем классную тему от Далиант, Ян Хендриксен и Ибица Сиркалока, Рекорд Микс. Ну а начнем этот час с очень бодрой темы. Хьюгель, Moving to the Sun, оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напоминаю тебе, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все бутылочки, которые на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Если изначально у нас всегда, кстати, 4 бутылочки, ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара», обязательно указывай свой номер телефона, ну а подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем.
2: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
3: Спасибо за то, что вы с нами.
2: Отмечать будем все вместе.
3: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию рекордной эксклюзивной артезианской брендированной воды от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью бутылочек поделиться со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы поучаствовать, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, и тогда мы тебе, конечно же, позвоним. Все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе Радио Рекорд Самара. Так, прямо сейчас у нас 4 бутылочки на кону. Звонить мы будем участнику по имени Тимур. 10-15, последние цифры мобильника. Ну, Тимур, как и все, хочет пить. А насколько сильно, мы узнаем буквально через несколько минуточек, как только он возьмет трубку и скажет, заберет он все или же поделится со следующим игроком. И, кстати, многие делились во время розыгрыша, даже когда на кону была такая, ну, достаточно хорошая цифра из бутылочек, поэтому я не знаю, вот, насколько щедрым окажется Тимур. Может быть, решит все. Почему? Мы его осуждать не будем. Если заберешь все, тоже, ну, смысл осуждать, конечно, потому что, ну, как бы... Никто не запрещает. Согласно условиям же можно все забрать. Ты сам решаешь. Вот так сам себе хозяин. Так, пока Тимур что-то, видимо, чем-то очень важным занят. Возможно, что можно делать, когда тебе звонит рекорд? Вообще не представляю. Ну, еще один гудок. Если нет, то бутылочки остаются на кону. Ну что ж, Тимур, наверное, потом будет смотреть пропущенные и говорить, ну как же так, вот только что отошел от телефона, и вы мне позвонили. Но вот для того, чтобы так не получилось, залетай в наш информ-канал Телега и Макс Радио Рекорд Самара, смотри, сколько там литров на кону, и, конечно же, мы пишем, когда, во сколько, да, будет следующий розыгрыш. Короче, не упускай возможность становиться H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Отец, нанесший травмы ребенку в Самаре, в прошлом году уже привлекался к ответственности органами по статье за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Мэр Самары Иван Носков дал комментарий. Он рассказал, что защитником стал старший брат 9-летнего мальчика. Он сообщил о случившемся через социальные сети. Напомним, ребенок, которого в Самаре избивал отец, был госпитализирован в лечебное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Самаре летом трудились 3000 школьников, об этом сообщил мэр Иван Носков. Работодателями выступили более 160 организаций, включая госструктуры и промышленные предприятия. Оплата труда составила около 24 тысяч рублей в месяц с учетом брот. В первой половине сентября в Самаре дневная температура будет колебаться от 14 до плюс 22 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 3 и плюс 10. Во второй половине месяца ожидаются дожди. Такие данные сервиса Яндекс.Погода. В первый день осени синоптики обещают до плюс 25 градусов. Еще больше новостей в наших Макс и Телеграм-каналах Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Если ты еще не придумал, как провести вечер 1 сентября, то специально для тебя мы разыгрываем билеты на матч Кубка России «Акрон Локомотив». Эта встреча пройдет уже завтра на стадионе «Самара-Арена» в 17:15. И, собственно говоря, тебе лишь нужно ответить, в каком из треков рекорда в предыдущем часе звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю два фрагмента. Ты выбираешь верный, отправляешь ответ в личку нашего телеграм-канала или в личку ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно пиши свой номер телефона. Собственно, окажешься 25-м по счету. Билеты заберешь, естественно, себе. Фан-ID на эту встречу не нужен, поэтому давай скорее слушать. В первом ли фрагменте звучал свисток арбитра? Или свисток арбитра ты услышал во втором? Вот в каком услышал, если в первом пиши цифру 1 в наш телеграм-канал, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» и группы ВК. Если во втором, то цифру 2, 25-й верно ответивший получит билеты на футбол. Итоги подведем уже через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а в Самаре сейчас плюс 19 градусов. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет плюс 14 и пасмурно. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. И да, плюс 25 градусов. Ну а на дорогах посмотрим, что происходит. Здесь градус понижается. 4 балла по данным сервиса Яндекс карты. Местами затруднения. Тормозит Московское шоссе от Кирова до Нового вокзальной 12-15 минут. Постоишь на Уральское ТЗС до Южного шоссе. На Новосадовой от Губанова до Кирова 5-6 минут потеряешь. На Кирова от Молодежный до Новосадовый минут 5. Ну и на Нововокзале от Новосадовой до Московского шоссе сейчас 5-минутка. Ждать, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламы.

0: каком из треков рекорда в этом часе прозвучал свисток арбитра. Я ставил два фрагмента. Ты, естественно, выбирал самый верный и отправлял ответ. Ну и, собственно говоря, нужно было оказаться 25-м. И нужно было отправить цифру 1. Именно цифра 1 означала, что именно в том треке играл свисток арбитра. Тоже, кстати, неплохо звучит. Но, короче, своевременно и правильно ответил Виталь. Виталь, привет.
1: Привет.
0: Я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Билеты твои, аплодисменты тебе. Вот, хочу спросить тебя, во-первых, как проводишь последний день лета?
1: Да как проводим просто лето.
0: Проводишь?
1: Встречаем осень.
0: Вот,
1: да.
0: Вот так вот. Хорошо. Давай твой прогноз на завтра, на встречу эту. Очень интересный, думаю, матч «Локомотив» сейчас не на ходу, а «Крон» вроде...
1: Не на ходу, и «Крон» тоже не на ходу.
0: Ну, слушай, ну, чуть-чуть получше становятся результаты, во всяком случае, и голы пошли, посмотрим, что будет. Как думаешь?
1: Думаю, наверное, возьмем все-таки, наверное, завтрашнюю игру.
0: Ну все, надеемся и верим, классно тебе сходить на футбол.
1: Спасибо.
0: Ну и отличного тебе вечера, пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Хочешь побеждать в наших крутых игрушках, а у нас их с каждым разом становится все больше и больше, то залетай в наш информканал Телега и Макса, Радио Рекорд Самара.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Завтра в 20:00 на «Домашнем». 16+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
14: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. По словам американского лидера, Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делаем. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет пасмурно до плюс 14, на завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25 градусов. Ну и хочу тебе напомнить о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения, ну и, соответственно, отмечать мы его будем совсем скоро. Отметить мы решили, как в старые добрые времена, и если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это все происходит, ну и все подробности уже совсем скоро. Слушай Рекорд, следи за нашими соцсетями Телега и Макс, каналы, ну и группа ВК Радио Рекорд Самара.
0: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Дэнс Радио.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, в течение ближайшего часа ты вместе с нами, дорогой, будешь обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, ученые говорят, что по понедельникам количество сердечных приступов вырастает на 20%. Также считается, что в понедельник ваши весы покажут вам самый большой вес за всю неделю, даже при условии, что вы соблюдаете самую строгую диету. Еще говорят, что именно в понедельник человек тратит на жалобы и нытье в среднем на несколько минут больше, чем в любой другой день. И, наконец, больше всего из так называемых черных дней недели было именно черных понедельников. Удивительно здесь только одно, что при такой насыщенности, при такой значимости этого дня недели его так не любят. Но лично нам в любом случае пофиг, потому что и в понедельник тоже мы начинаем работать здесь тогда, когда он фактически уже закончен. Начинаем обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: По центру Петербурга прошли четырехметровые Пушкин, Гоголь и Достоевский. Гигантские куклы писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Во время прогулки классики читали свои произведения, пели, шутили и спорили, кто из них самый великий русский писатель. Марионетки прошли по маршрутам, связанным с жизнью и творчеством литераторов.
2: Петербуржцы не обделались от четырехметрового Гоголя? Знаете, времена сейчас тревожные, все и так на нервиках, и тут тебе навстречу четырехметровый, да еще и поющий Достоевский. Это хоть не в Шушарах было?
1: Нет, это было в центре, как было сказано.
2: Нет, ну смотри, что, ну, если это было бы в Шушарах ночью, потому что ночью в Шушарах 4 метра Гоголя, это можно конь не двинуть.
1: Но может он из центра ночью ушел в Шушары, поэтому никто не пострадал. Вообще, знаете, Гоголя много не бывает нам, петербуржцам.
2: Это не в высоту.
1: Да во все.
2: Как сказать? Ну хорошо, допустим, но, знаете, я не уверен вообще, ну, если Гоголь шутит и поет, а же было сказано, они пели и шутили. Я представляю, как шутил Достоевский. Наверное, жестко так шутил, да, что обделаться можно, да, так?
1: Ну, тут подходил со спины, замахивался топориком, там, ну, не знаю, выпрыгивал из петербургских этих темных, мрачных, депрессивных подворотен внезапно. Эй! И распахивал свой сюртук.
2: Да, это шутка.
1: Четырехметровый Достоевский.
2: Да, когда у тебя 4 метра шутить легко, а прохожим что делать? Вот с такой шуткой, поскольку у тебя инфаркт.
1: Классика же все-таки.
2: А Пушкин пел? Что мог петь Пушкин? У меня проблема, ламба или фэрош. Что он пел сейчас в такое время?
1: Вот он там, выпьем с горя, милая старушка, где же кружка, сердце будет веселее.
2: Пел, да? Ну окей, ну объясни, ладно, тогда я не понял, вы можете объяснить мне? Значит, что значит, там было сказано, гигантские куклы этих, значит, писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Что вышли на улице в рамках спектакля? Им что, сцены стало мало?
1: Да.
2: То есть четырехметровому Гоголю стало тесно в кукольном театре. Знаете, как Кинг-Конгу, помните в фильме, где он на сцене разорвал цепи и всех там покрошил винегрет? Что значит вышли?
1: Ну,
2: как
1: вышли? Ну, не покрошил винегрет, по-театральному это, как вы, если помните, называется, сломал четвертую стену. И вышел даже не просто в зал, как бы, да, а вышел на улице.
2: Хорошо, ладно, но вышли, бог с ним там, да, называется, иммерсивный, там, шмиммерсивный, не знаю. А зачем они 4 метра-то? В чем прикол? Зачем Гоголю 4 метра? Помните классику? Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. А тут 4 метра. Как же ему не трогать? Извините, 4 метра так и провоцируют тебя на них повертить.
1: Да, на безнаказанность, как бы наталкивают.
2: Особенно в Питере ночью. Что такое Гоголь? Вот если бы вы встретили.
1: Я встретил как-то одного Гоголя.
2: Тронул?
1: Да.
2: Или нет?
1: Он ходил Гоголем.
2: Вот в наши времена Гоголи были как Гоголи. 1.70 не больше.
1: А больше было... меньше, наверное.
2: Да, меньше, конечно. Потому что больше было нельзя, потому что партия бы не разрешила. А сейчас видите, сколько свободы? Хочешь Гоголя 4 метра? Пожалуйста. Хочешь Пушкина 4 метра? Хочешь Распутина 40 сантиметров? У него, кстати, сколько было?
1: Ну, там что-то такое, да. А Маяковский был бы вообще 6 метров, наверное.
2: Да, он же так был высокий, да.
1: Здоровенный там.
2: Короче, вопрос не про это. Это какая-то местная питерская лабуда.
1: Движуха.
2: Движуха, как угодно, наша местно-локальная. Но дело же не в этом. Хорошо, что это идет из Питера. И хорошо, что нам напоминают про метры из Петербурга, да? Что метры, размер Гоголя имеет значение. И поэтому вопрос к тебе. Вне зависимости от того, в каких ты отношениях с литературой, в том числе и с русской классической. Несмотря на то, что, конечно, в жизни, кстати, никто из этих специалистов, они не встречались. Ни по Пушкин
1: с Достоевским. Пушкин с Гоголем.
2: Пушкин, может быть, с Гоголем.
1: Нет, точно, он Бевизоров.
2: Да, Пушкин с Гоголем. Но не Пушкин с Достоевским и точно там Пушкин не Достоевским.
1: Они там, да.
2: Не, ну, не, это не имеет значения. Важно, вопрос какой. Вот кто из писателей, вот смотрите, они там спорили, да, Пушкин, кто из них круче? Кто из писателей, из наших русских прежде всего, самый крутой?
1: Самый топчик.
2: Во, это литературное слово. Да, да, конечно. Да. Для тебя кто самый крутой? Почему? Как он на тебя повлиял, да? Может быть, знаете, там, да, там, думал ты, что Лев Толстой, да, а на деле...
1: Вот, кстати, вот именно. А кто, по-твоему, может быть, не крутой, как бы? Ну, такой отстойный, да. Такой, ну, такой. И почему, главное, почему, да? Ну,
2: да, конечно, самое такой, главное. Да? Писатель, который на тебя повлиял, он самый крутой потому-то и потому-то, и самый отстойный тоже...
1: Нище!
2: Это нище, но это тогда Горький. На дне. У него же на дне, да. Хотя нет, у него же не на днище, да? На днище. Хотя бы не на днище. Пишите, обсудим, в общем, в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россия стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. Об этом пишет The New York Times. Дорогие Land Rover, Toyota и Dodge массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. С февраля 2024 года по июль 2026 Интерпол зарегистрировал 4798 сообщений об автомобилях, обнаруженных в Российской Федерации. При этом российские власти предложили разрешить регистрировать машины, которые находятся в базе Интерпола по запросам недружественных стран.
2: Клево! То есть украсть в Канаде – это не зашквар?
3: Ну, а если через Эмираты, как бы, там, провести...
2: Конечно, это отмывает, ну, как бы, полностью, да, снимает.
3: Технически мы не из Канады, мы из Эмиратов взяли машины.
2: Это
3: а их история до Эмиратов нас совершенно не волнует. Это там пробег, не пробег, не важно.
2: Что было через Эмираты, остается до Эмиратов. А слушайте, а это вот только машин касается. А вот если я, например, в Канаде барсетку отожму, это тоже норма? Не будет считаться? Ну, Канада все-таки.
3: Ну, нет, если вы сами будет считаться. А если вы переведете, опять же, через Эмираты...
2: Нет, то есть, я хочу сказать, если меня в Канаде поймают, да...
3: То вы, конечно, будете по-канадски законам отвечать.
2: Если вам сказать, что... Ну, а если скажу, что у нас вот такое воровство в Канаде не считается, нет?
3: Ну, сложно все, понимаете? Нет, Эмираты как бы это вот панацея. Это вот,
2: я надеюсь.
3: Вот, это все прощает.
2: Смотрите, то есть Россия, да, стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. То есть у нас по улицам ездят стыбзины из Канады машины, что ли? Вы знаете, это поразительно, потому что я вот сейчас вспомнил, значит, у меня там, ну, там несколько лет назад там товарищ, значит, один жил в Канаде. Сейчас он, по-моему, куда-то там сдриснул в США, по-моему, неважно. Так вот, так у него там реально, у меня там даже целую историю там на ушах висел, что у него там угнали какой-то там, не просто там автомобиль, у него там трак украли его, там даже фотки присылали.
3: То есть большой.
2: Ну, большой, ну, такой не очень большой, такой средний такой, да, такой желтенький.
3: О!
2: Что важно. И знаете, мне кажется, даже вот теперь я после этой новости, мне кажется, что я его даже видел здесь. Эту его машину. То есть, а я могу успокоить его, сказать, что с его траком все в порядке, да, что он в хорошем состоянии, да, что хозяин новый за ним ухаживает.
3: В хороших руках, видит, да.
2: Это хорошая новость.
3: Тут главное вовремя отклеить наклейку с заднего стекла в виде канадского кленового листочка, да? Снять.
2: Ну, да, это уже не важно. Можно и не отклеивать. Но, значит, дорогие машины массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Арабские Эмираты. Все-таки, а вот зачем через Арабские Эмираты? Это потому, что в Арабских Эмиратах тоже дофига наших?
3: Да? Ну, возможно, это дело даже не в этом. Возможно, угоняют, собственно, арабы. И как бы по повторенному пути к себе домой.
2: Вот, знаете, действует, сначала себе.
3: Да, в Канаде действует такая банда черных эмиров, как их назвали в прессе. Знаете, такие неуловимые угонщики. Там ночью собираются там в этих своих арафатках, знаете, таких платках, замотанными лицами.
2: Так.
3: Вот, потом как бы... А какой там прямой путь из Канады в Эмираты? Ну, там путь, конечно, такой...
2: Такой неизвилистый, я бы сказал.
3: Очень чрезмерно извилистый, да.
2: Да, ну, только нет там прямого. Прямой дорожки протоптанной. Да, нет, так сказать.
3: Ну, как-то на лодках там, на плотах.
2: Ну, хорошо, ладно. А из Арабских Эмиратов сюда уже как?
3: А тут уже как бы пару остановок, как говорится, знаете.
2: Ну, то есть, вот, значит, нужно все-таки, если что, не надо прямо из Канады, да?
3: Не-не-не, конечно, из Канады.
2: Через Эмираты.
3: Тем более, скоро их легализуют, видите, предложило же наше правительство.
2: А если, вот, чтобы не было уж, вот, ну, вообще никаких проблем, вот, здесь угнали машину, привезли через Арабские Эмираты сюда, из Канады. И, например, кто-то, может быть, даже подозревает, что это вот прям, может быть, она из Канады. Может быть, на ней как-то написать «Арабские Эмираты».
3: Или... Нарисовать араба красивого. На капоте.
2: Тогда 100%
3: верблюда.
0: Крем-хруст-шоу.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд Реклама».
2: Мам, а мам?
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5: при участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России. По мнению православного миллиардера, уровень разводов в стране уже достиг 100%. Решить проблему можно радикально. Просто лишить женщин телефонов.
2: А чё, идея хорошая. А только вот вопрос чисто технический. А как их у них отобрать? Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице? Просто подбегать и выхватывать?
3: Да, и убегать такая была.
2: Кстати, очень хорошая идея. И, кстати, очень хорошо работала. То есть вырывали телефоны, и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да? Яхты шестиметровые у многих.
2: А те, у кого отнимали, они не разводились, да, после этого?
3: Шапки можно срывать. Куда это все ушло?
2: Да.
3: Вместе с меховыми шапками ушел.
2: Может быть, что-то и Герману Стерлигову перепало. А если еще у нее, например, не только телефон на улице, но и сумочку вырвать с паспортом и деньгами, то она вообще будет всегда только от мужа зависеть, потому что ни денег, ни паспорта. Единственное, у меня вопрос только один. Идея потрясающая. Ну, а вопрос очень важный, и мы должны на него ответить вместе с Германом Стерлиговым. Кто будет этим заниматься? Кто будет отбирать у наших женщин телефоны? Я сразу скажу, что я пас. Потому что я не буду, потому что я не хочу тоже остаться без телефона в СИЗО, после того, как меня это.
3: Да. Ну, а кого поднимется рука на свою женщину отобрать у нее?
2: Ну, не обязательно свою. Тогда смотрите, значит, кто? Кого он призывает? Значит, остаются у нас кто? Значит, мужики, женщины, старики и дети. Значит, Стерлигов призывает кого-то из них отбирать телефоны, потому что больше некому. Так вот, а вам вопрос, господин Кремов. Кого, как вам кажется, именно он призывает отбирать у женщин свои или не свои там телефоны? Значит, мужчин, стариков или детей?
3: Слушайте, ну смотрите, дети хороший вариант, потому что от ребенка никто не ждет такой подляны. Приходит такой мальчик, мальчик такой, щечки розовые, такой пухляш такой, да, глазки блестят. Ну кто от него ждет, что он телефон выхватит? Но дети слабые.
2: Конечно.
3: Их может отоварить женщина,
2: да,
3: нормально.
2: Тогда.
3: Старики немобильные, плохо бегают, как бы не могут.
2: А кто остается?
3: Мужчины не будут. Нет, давайте, подождите. Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем, как бы, государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: Отнимать телефоны у женщин? А понимаете,
3: вдруг... Таможня там, не знаю.
2: Знаете, ну, бывают, ошибки не может быть. Сейчас, знаете, особенно зумеры, они так выглядят сзади особенно, как тетеньки, потлатые такие. Отняли у зумера у мужика, и что? Нет, это плохая идея.
3: Какой-то экспресс-тест проверить, штаны ему оттянуть зумеру, так.
2: Да, это...
3: А у них такие широкие, легко оттягиваются.
2: Много, понимаете, сложностей. Нет, это все... То есть вы абсолютно правильно сказали. Значит, смотрите, мужики отнимать у женщин телефон не будут, побояться, что там она заявление напишет, как это сейчас происходит. Значит, стариков и детей у них не хватит сил. Тогда, ну, Росгвардия, то, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только одно. Отнимать тому... кто, собственно, это и предложил. То есть самому Стерлигову. А ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом, да, может подкачаться и просто-таки отобрать у всех российских женщин телефоны. А вот мы, да, вот я уже, вот когда он там уже у пару миллионов отожмет, мы уже присоединимся на последней стадии. Знаете, когда вот он дернет за сумочку, выдернет, пороется в сумочке, достанет телефон, да, вот тогда уже я как бы подойду.
3: Ну, слушайте, ну как бы мы все, ну, Герман Стерлигов человек узнаваемый, известный, ну, такой. Можно бороду сбрить для этого.
2: Ну, конечно, да.
3: Чтобы замаскироваться, чтобы женщины не думали, что к ним...
2: А кто обычно... без бороды, конечно, проще отнимать.
3: Да, потому что, да, он такой, типаж такой яркий, характерный такой, да, он узнаваемый. Ну, все там...
2: Да, а как?
3: Такой, как-то, ну, не знаю, побриться, все будут думать, что это Иосиф Пригожин.
2: А ему
3: женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
2: Ну, в любом случае, вот когда Герман Стерлигов уже отожмет телефон, и когда он уже схватит телефон и побежит, вот тут я уже готов к нему присоединиться.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Туристы приехали в Петербург на экскурсию по местам преступления и наказания, но вместо духа Раскольникова неожиданно встретили петербуржца, который ходил по-большому прямо посреди улицы. Запись такого перформанса быстро оказалась в соцсетях.
2: Но вместо духа Раскольникова получили душок за Серикова. Слушайте, а чем вам не преступление и наказание? Смотрите, посрал на улице и сразу наказание. Видео разлетелось по соцсетям.
3: Ну какое же наказание? Там лица же не видно, то есть нормально. Это те самые 15 секунд славы.
2: Зато видно орудие преступления. Но у меня, знаете, у меня тут очень серьезные возражения. Во-первых, а кто сказал, что это не дух Раскольникова? А что, Раскольников не какал? Да, у Достоевского там об этом прямо, конечно, не говорится, да. Но намеки есть. Дофига.
3: Ну, пойду-ка я сказал Раскольников и
2: это
3: вышел.
2: Не намеки, это впрямую. Такого нет. Этого альтернативная версия. Там ему, слушайте, это, как бишь ее, Настасья, да, она ему приносит постоянно остатки там всякой еды с барского плеча, там, уже у него денег на другое нет. Да, и раз она приносит ему еду, значит, Раскольников это ел. А раз он ел, значит, и какал. Значит, почему нет? Это не противоречит.
3: В бесах только так это все они там. Бесы.
2: Бесы, да. Но это во-первых. А во-вторых, значит, там было сказано, вместо духа Раскольникова они неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому. Так, ребята, так это же лучше. Это прекрасно. Боже, что такое дух Раскольникова? Дух Раскольникова — это дух болезненного, почти свихнувшегося чувака, который убил двух теток. Что в этом духе-то хорошего? А чувак, который на улице какает, это не дух, это просто душок.
3: Да, это как бы внутренний мир Раскольникова проецируется на Петербург, да, Достоевского, Петербург, так называется. Такой мрачный такой, вот как раз абсолютно в формате Петербурга, конечно, Достоевского, да? Безысходность.
2: Нет, там скорее так немножко более, я бы даже сказал, там более, знаете, мне это дух там немножко...
3: Не, ну как? Я так вижу.
2: Там, я бы даже сказал, знаете, почему-то держат такие даже... нотки Ильфа и Петрова, я сказал немножко. Но я видел это видео. На самом деле, и вам рекомендую, если вы хотите что-то знать про Петербург. Значит, и как там, значит, там, на видео, значит, стоит группа туристов, там, да, и экскурсовод, ну, за кадром, там, и он что-то рассказывает, причем даже, он нам говорит, там, значит, еле, знаете, ну, голосом вот этого, вот этими интонациями экскурсовода, любим, да, полупевческими, Елизавета уйдет, а значит, старуха будет одна. Значит, и в кадре за спинами вот этих вот туристов...
3: Нет,
2: значит,
3: за спинами экскурсовода, а туристы лицо...
2: А, это экскурсовод? Это, ну, да. Неважно, значит, за спинами, нет, я не так это увидел, не имеет значения, значит, за оградой, значит, чья-то жопа с приспущенными штанами... И из нее вылезает дух Раскольникова. Ну, то есть кал. Значит, это, конечно, очень живописно, да? И ты действительно дух Петербурга здесь ловишь сразу. Не этот, знаете, открыточно-галерейный, типа, давайте говорить правильно, как петербуржцы, как у нас здесь пишут. А настоящий питерский, где Да, петербуржцы какают на улицах, но зато говорят правильно, как петербуржцы. Мы же не знаем, как этот чувак говорит. Мы видели только его очко.
3: И не какаем, а испражняемся.
2: Да, это тоже важно.
3: Проводим процесс дефекации.
2: Да, так вот. А так он может быть вообще, может, он филолог. Мы не знаем же, да? Но, знаете, у меня претензии к этому экскурсоводу. Значит, она, значит, вот про эту старуху, про Елизавету, и никак вообще в кадре, по крайней мере, на видео, не отреагировала на этого какающего мужика. А могла бы, как хороший экскурсовод, интегрировать его в свое повествование. Там она что-то говорит, там, Елизавета уйдет, старуха будет одна, и дальше могла бы сказать, указывая, атмосфера становится напряженная. Посмотрите направо, вот такая. Да, и в этот момент она действительно становится напряжена. И могла быть как часть перформанса. Это уже иммерсивная такая штука, понимаете?
3: Я думаю, что все правильно она сделала, что не реагировала. Потому что это, ну, то есть просто создавалась атмосфера, как бы, да, такой визуальный ряд. Как бы. Она говорит, Достоевского сзади. Возможно, даже был аниматор приглашен специально для экскурсии. И даже, может, не аниматор просто какой-то, знаете, студент на подработках, а большой какой-то артист из БДТ, возможно, там, да?
2: Так, такое доверить могли ему. Да, и поэтому с этим у меня самый главный вопрос. Там было сказано, что, значит, приехали на дух Раскольникова и неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому посреди улицы. А почему они решили, что это петербуржец? Может, это тоже турист? Тоже приехал за духом Раскольникова, послушал экскурсовода про то, как Раскольников зарубил старушку. И так впечатлился, что от страха.
3: А возможно, обделся. Не турист, который впечатлился, а просто индус. Ему и Достоевского не нужно читать. Что-то.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Крем-хруст-шоу.

0: Конечно же, вы сегодня недостаточно строчили своими пальцами по клавиатуре или по телефону, и поэтому мы предлагаем вам сделать это еще раз. Прямо сейчас вы понаписали нам кучу сообщений, да и предлагать было не надо, потому что вы это сделали еще и до этого. И кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости», и чё там?
1: Но тут у нас была новость о том, что по Петербургу расхаживали четырехметровые куклы русских великих писателей Пушкина, Гоголя, Достоевского. И среди прочего они спорили между собой, разумеется, шутейно, о том, кто из них как бы лучший писатель. А мы спросили тебя, кто лучший писатель? Кто, какой писатель топ? Не обязательно из этой троицы. Вот какой ты считаешь, чему он тебя научил, почему он лучший? Или же какой не такой, ну такой вяленький такой, да, не такой, не самый лучший писатель.
0: Ну, или прям откровенно, давайте же вяленький. Ну что хуже вяленького?
1: Такой прям нище такое.
0: Совсем, или да, просто да, вообще полшестого, а не писатель.
1: Ну вот, кстати, по этому поводу пишут нам наши известные на рекорде литературные критики. Гоголь — это, конечно, не круто. Вот Шинель это, про Акакия. Ну кому это весело? Читать это не круто, не мощно, не духоподъемно. Ну, кстати, тут вот, ну, я согласен, что как бы духоподъемности здесь как бы, ну, вот, только в Чехове меньше духоподъемности, наверное, чем в Гоголе.
0: Да, то ли дело Достоевский. То ли дело Толстой. Но понимаете, какая кто это пишет?
1: А я уже потерял. А,
0: ну, значит, да, действительно, чувак, но понимаешь, какая штука? Кто бы ты ни был, кто бы ни писал. Дело в том, что, ну, ты выбрал не самое, просто ты, тебе не повезло. Ты у Гоголя вот наткнулся на Шинель, видимо, случайно. В этом смысле. Тебе же позитив нужен, да? Позитив.
1: А подъемность там?
0: Да, есть же, ну, у него, послушайте, ну, есть у него веселый, например, нос, да?
1: Да, отлично.
0: Это что, не, вот, это разве не духоподъемно? А, у да, человека...
1: А Тарас Бульба очень духоподъемный.
0: Нет, ну, это...
1: Что, помогли тебе твои ляхи?
0: Не, ну это, нет, все-таки нос, согласись, нос, сам, да. Сам по себе, он же такой, да?
1: Ну, он какой такой, такой, да.
0: Скажите, у кого еще, где, я даже не помню, ну, в каком произведении, назовите мне любое произведение, сейчас, может быть, действительно что-то у меня выпало, где у персонажа какая-то часть тела пошла гулять по Невскому. Или по какому-то.
1: Не по Невскому, но вот Колобок по лесу гулял.
0: По лесу, но это не часть тела.
1: Голова,
0: башка. Нет, все-таки, нет, это не башка, это все-таки испекла бабка, это блюдо, ну, да. Если хочешь. Нет, а вот чтобы нос, палец, пенис, кстати, тоже, почему нет, гулял да. Где-нибудь у кого-нибудь.
1: Может, у Гоголя в Черновиках и так это завалялось, а потом...
0: Там начать.
1: Он же там, вспомните, он свою первую поэму уничтожил, как бы, да, по целиком, как-то называлось, да, как какого-то немецкое имя и фамилия.
0: Да. Так вот, нет, и просто в чем духоподъемность носа? Потому что там нас учат, Гоголь нас учит, а Гоголь это всегда про мораль же, да, учит, ну, да. Он нас учит чему? В духу, вот. Что если у тебя...
1: Береги нос с молотом. А то он отвалится и пойдет гулять.
0: А в Шинели, что само Акакий Акакич для тебя не духоподъемно? А как я как? Еще раз звучит уже как, да?
1: А ну, вот, кстати, вот человек не определился с каким-то конкретным писателем, который ему больше всего нравится, который больше всего его чему-то там изменил в жизни, но просто признается в общем в любви к литературе. Он пишет: а у нас в школе многие любили на учебниках литературы рисовать пиписьки на фотографиях писателей. Ну и у нас в школе тоже не без этого, скажем. Я уверен, что и у вас в школе тоже не без этого.
0: На фотографиях? Нам, ну, нет, не, ну, раздавали, ну, фотографии. Ну, там, а вы ведь в учебниках?
1: В учебниках, да.
0: Да вы знаете, видимо, мы в каких-то... в школе?
1: Да.
0: А тогда можно вам вопрос, господин Кремов? А чему тогда вас научила русская классическая литература?
1: Слушайте, ну всему. Ну как я к ней пришел уже после школы. Сначала в школе оторвался на пиписьках, душу отвел. А так как ты...
0: Я вспоминаю, что-то нет, я не могу вспомнить. А, да, конечно.
1: Там просто... усы пририсовывали там. Ну, Анне Ахматовой.
0: Нет, ну этого усы нет, я вспомнил, да. Но не в учебниках, я помню, да. Действительно, да, действительно, мы приходим по-настоящему русскую, ну, литературу по-настоящему начинаешь читать уже, конечно, после школы. А действительно, да, но в школах, конечно, начинается все с пиписек, правильно?
1: Ну, то есть, я уверен, что и Пушкин. Почему Александр я... Сергеевич тоже в лицее рисовал.
0: И это на самом деле очень это удивительное свойство нашего образования, литературы. Потому что мы на самом деле литературу начинаем не с литературы, а с живописи. Мы, когда рисуем пиписьки, да, ну, они или он, да, он же как художник себя проявляет, да, да. На самом деле. А потом, может быть, даже становится каким-то художником. Тот... Может, это Никос Сафронов.
1: Уверен, сто пудов. И тут, знаете, такой психологический момент. рисуя вот эти всякие пиписьки или просто усы пририсовывали, знаете, выбитый зуб закрашиваешь, типа зуба нет. Ха-ха, смешно же, круто. Вот. Ты как-то, знаете, снимаешь его с этого пьедестала, когда вот урок.
0: Он сразу же
1: вычеловечивается. Нет, нет, вот, знаете, памятник.
0: Конечно.
1: Какой-то такой.
0: Это важно, конечно.
1: А что такое понятный тебе там,
0: да? Вот поэтому нам все, вам все понятно, да, все простые. А, кстати, просто идите вопрос. Вы сейчас вспомнили все варианты, как зуб закрашивать, усики. А кому из писателей вы пририсовывали пиписку?
1: Вот пиписки я не пририсовывал, я сигару пририсовывал. Я пытался этому убедить учительницу, понимаете? Это сигара у Льва Николаевича.
0: Учительницу вы убедили, меня нет, поэтому кому вы пририсовывали? Я надеюсь, это был не Ахматова. Так, ну давайте я почитаю. Вот человек пишет с ником «Веселое ультранасилие». А, смотрите, жалоба прям. «В последнее время мало толковых книг про секс». И, кстати, да, нужно действительно с горечью сказать. Это вам, знаете, помните, это не Декамерон, Боккаччо. Ну, да, помните, там где-то туда-сюда. Что сейчас за толковые книги про секс? Можете вспомнить?
1: Слушайте, вот, Катя, ну, справедливости ради, как бы, в русской классической литературе тоже
0: не да фига! Немного. Хорошо, прям, ну, в русской классической, нет, в модерне, да. Почему нет? Смотрите, как... Нос! Это что такое?
1: Ну, нет, все-таки нос — это нос.
0: Нет, понимаете, тот же нос. Как... А если посмотреть так? Вот смотрите, я вам покажу даже сейчас. А вот если так?
1: Слушайте, я всегда вот... Я вот...
0: Важно правильно
1: я точно,
0: читать.
1: Я пририсовывал нос. Нос.
0: Что? Вот так всегда заканчиваются разговоры о литературе. Видите, а начали там.
1: Да, тут...
0: Напомните.
1: Ну, какой писатель на тебя произвел? Да, блин, я не могу. Короче, пиши о своих любимых писателях и нелюбимых.
0: Да, почитаем через
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Бывшего директора Олега Газманова приговорили к 7 годам колонии за мошенничество. Менеджер похитил у певца более 15 миллионов рублей. Следствие установило, что он 17 раз проводил деньги с концертов артиста через собственное ИП в обход компании Газманова. Певец заподозрил неладное еще 2 года назад, когда увидел запутанные финансовые отчеты и решил провести аудит. Это уже второй процесс против бывшего менеджера. В прошлом году его приговорили к 4 годам за 13 аналогичных эпизодов.
2: Привет. То есть, я не понял. То есть он разводил Газманова уже 13 раз, а Газманов при этом продолжал с ним сотрудничать. А почему он что такой красивый? На Исаула похож?
3: Просто
2: что?
3: Очень убедительный. Ну, хотя, реально, такая история, странная очень ситуация.
2: Не, подождите секундочку. Может быть, просто тут может быть в другом дело. Может быть, это 13 эпизодов он разводил не Газманова, а, скажем, весь голубой наш огонек. Наших артистов. И как раз примерно столько, да, в каждом голубом.
3: Ну, а может быть, не только по музыкантам. Может быть, он к аншлагу имел какое-то отношение, знаете как?
2: Ну, смешно.
3: Финансовое такое.
2: Ну, и так тоже прикольно. Значит, и что там, менеджер похитил у певца более, сколько там, 15 миллионов рублей. Значит, следствие установило, что он 17 раз проводил деньги с концертов артиста через собственное ИП во вход компании. И певец заподозрил неладное еще 2 года назад, когда увидел запутанные финансовые отчеты. Газманов заподозрил неладное, когда увидел запутанные финансовые отчеты. А почему? Я просто понимаю, а почему не заподозрил неладное, когда он узнал, что его менеджера до этого приговорили к суду за 13 аналогичных эпизодов? Он что думал? 13 это несчастливое число, а вот на 14 он уже исправится.
3: Это странная история. Вообще, Газманов какой-то уникальный человек для певцов. Как бы. Потому что, я думаю, что любому другому певцу покажи любой финансовый отчет, даже самый незапутанный, да? Он вообще просто даже самый прозрачный, самый там просто из двух составляющих, пункт А, пункт Б, да, будет запутанным для него. А тут он заподозрил, что какой-то запутанный, то есть какой-то вообще такой голова. То есть,
2: Нет, действительно, мы узнали Газманова с другой стороны, что он не просто так вот поет, да? Не просто там... А еще это отчет, он бухгалтер. И может быть, когда же когда поет и что-то думает, да, ну, прокручивает,
3: конечно, да,
2: в голове.
3: Когда сальтуху крутит, прокручивает.
2: И менеджер развел на 15 лет. Слушайте, где он таких менеджеров берет? Этот менеджер, он случайно не подрабатывает телефонным мошенником? Это бабушек, знаете, не просит с балкона деньги скинуть, потому что очень похоже по стилю. Кстати, если бы при этом ему даже бабушек не нужно было там, знаете, там придумывать легенду, то можно прям так и сказать. Я менеджер Газманова, ваши деньги в опасности. Их срочно нужно перевести на счет Иосифа Кобзона. Например.
3: Ну, очень хороший план, но я думаю, что не работал, если ты доишь Газманова, тебе не дам бабушек.
2: Да, там уже не нужно.
3: Там
2: да.
3: Уже не нужно. Суета, это, знаете, нервотрепка, это вот как бы напрягаться там. А
2: это тут, наша корова.
3: Присосался к Газманову, то есть,
2: да,
3: все.
2: Да, соси до конца. Ну, видишь, до конца и дососал, все, в тюряшку. Но, знаете, мало беспокоит этот чувак. Меня беспокоит Газманов. А вот вся эта история, 15 миллионов, ну, явно же артист расстроен. А не скажется ли вся эта история на творчестве Газманова? Не станет ли Газманов петь грустно, как Татьяна Буланова?
3: Я уверен, что наоборот. Я уверен, что будет петь еще более радостно, потому что зло наказано. Торжество, справедливость восторжествовала. Как бы. Все хорошо, как бы, да?
2: А если он выйдет
3: жулика
2: быстро,
3: посадили.
2: То, нет.
3: И опять станет директором Газманова?
2: Конечно, уже не первый раз. Конечно. Нет, такой дед точно выйдет. Скоро. Может быть, ему не Газманов. Чем бы директором он мог быть? Так и вот.
3: Знаете, Родиона Газманова.
2: Ну, тогда ему много. Хотя...
3: Хоть мы же не знаем там
2: что.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках Трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. У россиян резко вырос интерес к бензину с доставкой. За неделю с 17 по 23 августа число запросов доставка топлива выросло до 29 тысяч. Это на 27 тысяч больше, чем в начале месяца. Похожий всплеск уже был в конце июня. Тогда на фоне топливного кризиса число запросов достигло рекордных 37 тысяч. При этом некоторые продавцы предлагают привезти бензин за 15 минут с наценкой в 6 тысяч рублей. А на Авито литр топлива с быстрой доставкой предлагают по цене от 1000 рублей.
2: На Авито? У нас что, бензин уже можно купить на Авито? А это, простите, в каком разделе? Хобби и отдых или личные вещи?
3: Не знаю, где? Безопасность, может, разделим, знаете, срочность. А там, интересно, отзывы есть? Там купил бензин, бензин хороший, там, да? Бензин просто чистый мед, как бы, там просто вот не подкопаешься.
2: И залил, и понюхал. Слушайте, ну, на Авито это, нет, это что-то просто, это что-то революционное. А в секонд-хенде бензин еще нельзя купить? Такой дешевый, ну, может быть, немножко поюзанный, отсосанный из чего-то бака, там, да, чуть-чуть так... Есть такая опция?
3: Ну, наверное. Ну, нет, конечно, если есть спрос, как бы, на это все дело, то есть предложение, потому что
2: надеюсь,
3: дорого, как, да. За 1000 рублей с доставкой, это как бы...
2: Ну... Нет, конечно. Нет, значит, подожди, доставка бензина, это что-то... То есть бензин можно купить онлайн. И через Валберес, да? А нет, ну, лучше нет. Ну, неважно.
3: Пока вот на Авито.
2: Да, пока, да, остановимся на Авито.
3: У них складов нет там, да?
2: При этом, да... У тебя вообще нет склада?
3: Не, ну, если у тебя есть бензин, то склад бензина у тебя
2: дома. Где-то есть, окей. Да, логично.
3: Если зимнюю резину, то она у тебя на балконе там стоит.
2: Это очень удобно, кстати. Кстати, хороший бизнес-проект был у Авито изначально. И, значит, и что-то было сказано. При этом, значит, какие-то, ну, продавцы, да, некоторые предлагают привезти бензин там за 15 минут с наценкой в 6 тысяч рублей. А в чем прикол? Значит, объясните, я просто не понимаю, переплачивать 6 тысяч рублей, это потому, что бензин подорожал? То есть, скажем, у нас там в каком-то регионе бензин там... Вообще у нас, в принципе, бензин, ну, где-то за 3 месяца подорожал там, ну, там, я не знаю, там очень грубо, там, в среднем, там, процентов на 7, там, на 8, на 10. То есть, там, в начале лета, там, он по стране, там, ну, там, в зависимости, понятно, от бензина, стоил, там, 64 рубля, сейчас, там, в среднем, там, ну, скажем, 75, грубо, да? Ну, там, хорошо, округлим на 10 рублей за литр дороже. То есть, скажем, ну, 30 литров, это средний бак, там, да, плюс-минус, там, да? То есть, стал дороже в среднем на 300 рублей, да? И они, значит, решили всех перехитрить и покупают на Авито с наценкой 6 тысяч. Слушайте, а это хитро. Да, то есть вот прям так, то есть не 300 рублей, а 6 тысяч. Или речь идет о том, что его где-то нет. Я просто не понимаю.
3: Видимо, как бы где-то его нет.
2: Нет. Тут не было. Ну, послушайте, его в любом случае можно купить дороже. Или это все из-за доставки. То есть, ну, как бы наши люди привыкли, да, все в доставке, везде курьеры. И тогда я понимаю. Доставка бензина — это реально очень удобно. Смотрите там, да, едешь на автомобиле, да, видишь заправка, заехал на заправку. Но вместо того, чтобы заправиться по цене там 67 за литр, ты вызвал на заправку доставщика за 6 тысяч. Круто! И приедет курьер, привезет бензин, а может еще и борщ.
3: Сам, например, тебя зальет его, как бы тебе нужно выходить из машины, даже не нужно шланг вставлять, как бы, в бензобак.
2: Да, так бы это сделал заправщик, а тут все-таки курьер, это совсем другое, да. Как бы, да?
3: Или, может быть, где-то встал на трассе Владивосток-Хабаровск, где-то в тайге, там, медведи ходят, знаете, бурые там вокруг, там, волки воют. И тут курьер на самокате.
2: Из Питера.
3: Да.
2: А у нас, знаете, я вот когда слышу такие новости, я понимаю, что в России для тех, кто хочет делать бизнес и зарабатывать бабки из воздуха, границ нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Девушка из Ульяновска выдумала беременность и нарисовала детей с помощью ИИ, чтобы вымогать деньги у бывшего. После расставания 25-летняя девушка заявила парню, что беременна двойней. А позже отправила фото близнецов из роддома и начала просить деньги. Парень поверил и перевел ей 684 тысячи рублей. Когда мужчина приехал в Ульяновск, выяснилось, что дети существуют только в нейросети. А алименты девушка тратила на себя. Теперь ей грозит дело о мошенничестве.
2: А мужик, что, ку-ку, что ли? Слушайте, это что такое? Че он такой непродвинутый-то? Да он сам с помощью искусственного интеллекта мог сам ей фотки прислать, что он беременный. А за это, кстати, премия Чарли Чаплина. При помощи искусственного интеллекта легко он бы мог ей прислать фотки, где беременный, там он. И тогда кто в этом случае кому бы платил? Он ей алименты, она ему пособие по инвалидности.
3: Нет, тоже как бы алименты, если от нее он забеременел. От нее, от девушки. И прислать ей фотки, как бы тоже сделать как бы с помощью ИИ детей, очень похожих на мать.
2: Было ясно, что это. Послушайте, что за человек такой? Она. А вот тетя, да, это тетя прошаренная. Тогда уже вовсю пользуется благами искусственного интеллекта. Это, знаете, это уже человек 21 века, я вам скажу. Она же, смотрите, она ведь могла на самом деле с помощью искусственного интеллекта прислать вообще там что угодно. Что у нее три сиськи, например. Третья от горя выросла, что он ее бросил. Понимаете?
3: И тут, кстати, очень незатратно это делать с помощью искусственного интеллекта, именно фото новорожденных детей. Обычно, когда размещают фото детей своих, да, вот в сетях там кому-то присылают, замазывают лицо, заблюривают. Ну, типа, чтобы душу не украли, да, чтобы не сглазили. То есть, вообще, это размазанное лицо такое, знаете, сидят какие-то два ребенка левых там с замазанными лицами.
2: То есть, она забрюрила?
3: Я предлагаю.
2: И, кстати, добавляет тайну. Типа, переведи деньги, покажу, да, масть. Но, послушайте, искусственный интеллект искусственным интеллектом. Ну, знаете, я вот что вам скажу. Не надо вот во всей этой истории, значит, все списывать на искусственный интеллект. Я бы сказал, не надо преуменьшать роль интеллекта, так сказать, натурального, человеческого. Значит, что там было сказано? Значит,

0: нормальной, я не хочу, чтобы она беременела. Я использую такое изобретение человечества, до и изобретенное. Называется презерватив. Ну или некоторые умения, позволяющие не доводить до зачатия. Знаете, такие там раз.
1: Ну, это все да. Ну, как бы даже презерватив не дает стопроцентную гарантию. Ну, вот смотрите, присылают вам фото детей. Вылитые вы, ваши усы, ваши глаза, ваши лысина.
0: Я с ней не расстаюсь. Нет, просто, да, я не расстаюсь, чтобы потом выклячивать у меня алименты. Тут какой вариант? Он мог допустить, что женщина из Ульяновска это двойно не от него? Нет?
1: Ну, мог, поэтому он и приехал в Ульяновск. И что заподозрил?
0: Тут, возможно, действительно, единственное, что может его оправдать, действительно, его убедили фотки. Может быть, близнецы были так на него похожи, сделаны через «и», особенно в профиль. Да, вот когда он ест шаверму с пивом.
1: Да, я же говорю, те же усы, та же залысина там. Очки те же там.
0: Чуть запотевшие, да? Да, ну как, тут действительно, да, тут сложно. Конечно, если бы я сам думал, вот сейчас у меня смутились.
1: Костюм такой же. Спортивный.
0: Спортивный. Да, с полоской.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой камзол, полупрозрачное трико, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы просили тебя рассказать о твоих самых любимых писателях. То есть, вот, ну, самых, что ни на есть, и чем они хороши. Есть просто полностью бескомпромиссные какие-то любители литературы. Вот Дмитрий. Самуил Яковлевич Маршак самый крутой. Кто не согласен, тот фраер по жизни. И черт усатый.
0: Узнаю слог Маршака. Да, мне кажется, даже это из какого-то стишка. Да, да, сразу чувствуется. Да, читайте.
1: А вот еще. Чехов глыба. Какой юмор, какая драма. Использую в любом споре его железобетонный аргумент из письма ученому соседу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А через чеховское пенсне безошибочно считываю людские низость, малость и мещанство.
0: Кто это пишет?
1: Кадастровый инженер.
0: Да. Вот просто иногда думаешь, черт побери, а мы же весь этот час проработали как на танцевальной радиостанции, а должны были как на радио «Дача», с учетом такого слушателя. Да, ну, я тут что можно только сказать? Тут можно, знаете, только снять шляпу. Ну, да. У меня шляпы... Почему? Вместо шляпы что? Не снять, хотя бы положить.
1: Да. А вот как бы девочкин взгляд на как бы чем хороши писатели. Вот Львица пишет. Но вообще Пушкин самый топчик. У меня мужа даже зовут Александр Сергеевич П. То есть мужа выбирала по...
0: Ну если даже, да, нет, конечно, нет. Может, она его выбирала как раз не так. Но потом, знаете, ведь знаете, как бывает, сначала там туда-сюда понравилось, а потом выяснилось, что... Сначала выяснилось там, сколько у него зарплата, сколько у него это. Потом выяснилось, что еще Александр Сергеевич
1: Паустовский.
0: И поэтому Пушкин за это... А раз мужа зовут Александр Сергеевич, значит, Пушкин не может быть плохим, правильно?
1: Да. Александр Сергеевич Погосян. Все, мне кажется, пора.
0: Кажется, совсем не да. Ну что, товарищи, все, дорогие наши товарищи, кроме маленького исключения, тогда не все, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Ну, а также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тимокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья. Впереди у нас с вами 120 минут для того, чтобы максимально отжечь на импровизированных танцполах, раскрутить планету в правильном танцевальном направлении и поймать тот самый плюс-вайбик наш общий, да, для того, чтобы максимально круто нам было в ближайшие как минимум 2 часа на нашей радио-вечеринке рекорд пати. А потому, друзья, я предлагаю стартовать, я предлагаю начинать улыбаться, собирать друзей вокруг и, конечно же, устраивать импровизированные танцполы в любой точке страны и мира, где бы вы ни находились. Итак, прямо сейчас рекорд пати, 2 часа впереди, и мы рекордной семьей. Погнали!
1: Рекорд

0: Рекорд Пати.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
2: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
2: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8-846-990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-120-22-02-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно выбрать понравившиеся интернет-потоки из предложенных. Ну и, разумеется, друзья, если вам нравится хаус-музыка, выбирайте хаус-поток. Если вам нравится Рекорд-пати, выбирайте интернет-радиостанцию Пати 24/7. Если вы уехали на шашлыки, выбирайте интернет-поток на шашлыки. И такой тоже есть. Все это в мобильном приложении Рекорда. Поэтому выбор за вами. А прямо сейчас давайте потанцуем еще 90 минут здесь на импровизированном танцполах нашей радиовечеринки. Рекорд-пати.
1: Рекорд.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Record. Party.

квартал. Ведь на сцене Ронски спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансцены и масштабное мультимедийное шоу. И все это специально для нас 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. И, кстати, уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории растают на глазах. Потому успевайте, друзья, выгодно приобрести билеты на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Разрешение на строительство 63-301-325-22-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,640 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

после финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд. А вот теперь по порядку. В мобильном приложении Рекорда более 100 интернет-станций. У нас в прямом эфире буквально через полчасика будет что-то невероятное, и под этим что-то невероятное реально говорю, что будет что-то невероятное. В рамках Рекорд-релиза огромное количество крутых треков, которые мы готовы вам представить в следующем часе, а потому обязательно дождитесь и зацените. Прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крелл Хусталев, Вейкапер, Вилета Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Русским часом и Колбасным цехом, новое шоу «Час резидента», а также мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист. Все это в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я не прощаюсь, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. Если захотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властями данной я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе мы заценим те самые треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Сегодня поистине мощный трек-лист, друзья, и очень горячие, громкие свежаки, а потому давайте начинать вместе с Prodigy. Ладно, шучу, немножечко шучу. Вместе с ремиксом от Anima и Style на нетленку Prodigy No Good. Релиз ставился 28 августа на Aiden Records, причем это не просто очередной ремикс ради ремикса. No Good вошел в первую компиляцию нового лейбла Anima Aiden Records Digital Renaissance Volume 1. Для Anima это особенно показательный релиз. Он буквально переносит эстетику одного из главных британских рэп-хитов в собственную современную вселенную. Style же здесь отвечает за продакшн, а знакомый вокальный инструментальный хук The Prodigy получает совершенно другую динамику и более современную клубную конструкцию. Хотя, как по мне, друзья, прямая бочка все же немного дешевит весь микс. Поэтому мне интересно услышать ваше мнение у меня в телеграм-канале под специальным постом. Пишите, пообщаемся, обсудим. Прямо сейчас в Рекорд Релизе Anima Style на нетленку No Good.
0: Рекорд

0: Далее в рекорд релизе греческий продюсер Арги в коллабе с итальянцем Seven Skies, так называется Murda. Релиз стал 28 августа на лейбле Aiden Records. И, кстати, вот у нас еще одна премьера с Digital Renaissance Volume 1, трек, который находится на пересечении мелодик техно и более жесткой клубной электроники. Обсудим? Конечно, у меня в телеграм-канале TeamVox этим можно заняться под специальным постом. Ну а для Seven Skies это особенно интересная история. Артист известен своими работами в прогрессив и транс-сцене, а здесь его почерк встречается с более темной эстетикой. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Argy, Seven Skies, Murda.
1: Рекорд-релиз.

0: Называется March. И вновь Digital Renaissance от Anima, ибо композиция March также вошла туда. По релизу у нас здесь 28 августа на Aiden Records, поэтому трек уже доступен в составе компиляции, подчеркну. Но его отдельный релиз на Armada заявлен на 11 сентября. То есть, если говорить именно о самостоятельном сингле, дата еще впереди. Презент же трека состоялся в рамках выступлений ребят в Бангкоке, в Тае еще в феврале. В мае работа звучит в сете Кевина Де Райса на Tomorrowland. Позже в июне Армин Ван Бюрен на болгарском фесте Aura Fest. В июле Анима на Universes острова Ибица, а в августе Инлея, Дэн и Ники Ромеро. Ну и сама компиляция Digital Renaissance. Что ж, ждем официального релиза на Армаде. Прямо сейчас рекорд-релизе. Гумгам, March.
1: Рекорд-релиз.

0: релиз продолжается вместе с композицией от 28 августа с лейбла Hexagon, Дона Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane. Вот здесь у нас история вообще отличная, потому что Дон Диабло изначально сделал свою версию Plain Jane как бутлег для собственных сетов. Он играл ее во время тура по Саудовской Аравии, где выступал вместе с Quavo и Metro Boomin. И изначально вообще не собирался выпускать трек официально. Но реакция публики оказалась настолько сильной, что эта версия постепенно превратилась в один из главных моментов его сетов. И тогда Дон возвращается в студию, дорабатывает продакшн и уже подключает самого ASAP Ferg, чтобы превратить свой эдит в полноценную официальную коллабу. В итоге 28 августа Plain Jane выходит на собственном шестиугольнике Дона Диабло. То есть это отличный пример того, как просто сетовый бутлег изначально без планов на релиз в итоге становится официальным треком. Прямо сейчас в рекорд-релизе Дон Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane.
1: Рекорд.

short life.

И здесь у нас Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats a Cake, Long Jacket. Релиз стал 28 августа на Big Beat Records и Long Jacket Music. Здесь вообще шикарный исходник, потому как Cake с треком Short Skirt, ну то есть короткая юбка, и Long Jacket, длинный жакет, оригинал которого вышел еще в 2001 году и стал одним из узнаваемых альтернативных рок-хитов начала нулевых, превращается в современный тек-хаус посредством продакшена Криса Лейка, Криса Лоренцо и Kenny Beats. Это не внезапная идея, которая появилась там за неделю до релиза. Трек почти год стал как айдишка в сетах ребят. Его играли Крис Лейк и Лоренцо, в том числе на EDC в Вегасе во время выступлений Лейка в Нью-Йорке. И вот такая, с 28 августа Long Jacket получил официальный релиз. Причем Cake официально указан среди участников. Так что это полноценная современная переработка оригинала, а не просто использование одного сэмпла. Прямо сейчас в рекорд-релизе Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats, Cake.

Далее по расписанию в рекорд-релизе Vintage Culture, Kevin Browner и Tugewar, так называется, Selecta. Релиз ставился на Affairs, на лейбле Affairs 28 августа. Vintage Culture и Kevin Browner выпускают двухтрековый EP Selecta на собственном лейбле Vintage Culture Affairs. Заглавная композиция Selecta записана вместе с лондонским MC Tugewar. И здесь Vintage Culture немного отходит от привычного хаос-звучания. В продакшене появляются дэнс-холл и регги-влияние, и больше такого свингового баса, что ли. А Tugewar добавляет треку именно MC-шной энергии, так называемый. Второй трек EP называется «Йога», поэтому «Селекта» не отдельный сингл, а часть двухтрековой работы. Прямо

Ну и под финал сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза давайте заценим трек от Армина Ван Бюрена «Astronaut Starbound». Релиз стоял с 27 августа на Армады. И композиция вошла в новый микс альбом Армина Ван Бюрена «Estate of Trance Ibiza 2026». Для Армина это еще один важный трек в контексте его нового сезона «Estate of Trance» на Ibiza, потому как Starbound стал одним из эксклюзивных новых треков альбома и показывает именно ту сторону Армина, где современный транс соединяется с более масштабной мейнстейджевой, что ли, фестивальной драматургией. Прямо сейчас в рекорд-релизе Армин Ван Бюрен «Astronaut Starbound». Ну а я же напомню, что запись этого эпизода и всех предыдущих выпусков Рекорд Релиза ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Если захотите обсудить треки из сегодняшнего выпуска, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox. Там тоже мы дропнем новый эпизод, и все предыдущие выпуски Рекорд Лапшоу Рекорд Релиза выложены. Ну а далее по расписанию диджей Фил, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. А меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд Релиз.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд. 1 сентября для меня всегда праздник с двойственным ощущением. С одной стороны, закончились бесконечные долгие летние каникулы, а у меня, скажу я вам, все школьные каникулы проходили весело и интересно. И ощущение полета в космос, и полный отрыв от системы. С другой, общение со школьными друзьями, что тоже мне нравилось и радовало. Школа не доставляла мне особо трудных событий и тяжелых переживаний. Вот говорю сейчас это вам и понимаю, что у меня было счастливое детство. Это я к тому, что первый трек сегодня называется «Оптимистик». Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Красота окружает нас на каждом шагу, а сила картины, как мы знаем, в зрителе. Настраивайтесь на лучшее, то, что наполняет теплом и легкостью каждую секунду жизни. И музыка поможет вам в этом. Мой девиз радио «Слово радовать», с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

трек «Интуитив», то есть по наитию, на уровне ощущений, только что отзвучал в моем миксе. Далее, как продолжение беседы, трек под названием «Behind Walls», то есть «За стенами». И если уж человек создал себе стены, то он без них не сможет и никогда не выйдет за них, сколько бы он ни говорил о том, что нужно выйти за рамки. Напомню, вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

Мне интересно, где у каждого слушателя проходит грань интереса к новой музыке и любви к старой? Можно ли как-то найти золотое сечение в этом вопросе? Я, конечно же, спрашиваю для друга, потому что на радио мне интересно играть только те треки, которые ранее не звучали в моих миксах в эфире. То есть, если слушать их одним за одним, я имею в виду миксы, то получится постоянное полотно из неповторяющихся треков. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

У каждого музыкального стиля есть свои стилистические и технические особенности. Они позволяют нам понимать, как та или иная музыка воспринимается нами. Подобное звучание дает нам ощущение большого пространства и чувство глубины. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы — лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег диджей Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.